0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: прижаться крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Джем.ФМ.
3: Здравствуйте. В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык как иностранный внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Роуз Рипетта изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Рипетта Зизи стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Джем.ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
1: Джем.ФМ.

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса, и на календаре сегодня 24 июля. Так совпало. С вами по-прежнему утренняя джимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Всем доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Особенный привет тем, кто завтракает или уже позавтракал.
1: Как мы.
0: Ну, мы еще не позавтракали.
3: Павлович в процессе.
0: Вот Ярик уже позавтракал,
3: кстати. Я успеваю утром все сделать, ребят.
0: А ты вот вопрос всегда. Ты когда делаешь, там, не знаю, бушишь кастрюльками, не просыпаются твои домашние?
3: Ну, я тебе это делаю тихонечко. Не составляю.
0: У меня вообще
3: дискомфорт, не, как сказать.
0: Я просто на цыпочках хожу вообще, потому что любой шум сразу просыпается все. Опять там гремишь.
1: А у вас не бывает такого? Ты очень аккуратно стараешься что-то сделать, и как начинаются сковородки валиться в ванной, какая-то зубная паста. Это я.
0: И вот
1: у меня вообще все. Собака начинает лаять. Начинается вообще полный коллапс.
0: Она, конечно, замер. Замер.
1: Это не я.
0: Вчера было событие, которого мы долго ждали. Включение морозильной камеры.
1: Действительно,
3: там уже ягодки, да?
0: Ну, мы вчера... Она у нас еще не встроена, хотя она должна была быть встроена, потому что там пока...

0: Во-первых, стало прохладненько, и я прям по Пионерскому району, району УПИ, так долго, я заблудилась в какой-то момент и прибежала сама, нашла дорогу по навигатору.
1: Молодец.
0: Да, я на светофоре включила навигатор, посмотрела, куда мне бежать.
1: А раньше подходили к людям, спрашивали, а как пройти по такому-то адресу? И рукой показывали.
2: Тетенька, я потерялся.
1: Да, например, так. Кстати, там, если бегаешь, там наш диджей Дэн живет в тех краях на Пионерке, ты можешь его встретить.
0: Да, я не там бегала, где он живет, я знаю, где он живет.
1: Ты в другую сторону побежала. Я знаю, где он живет, я побежала в другую
0: сторону.
1: Поэтому
0: в другую.
1: Ладно, давайте будем начинать утро. Кстати, много людей сейчас вот даже на работу, видишь, бегают, занимаются, кто-то гимнастику делает. Так приятно, так здорово. Молодцы, молодцы все, кто с утра находит себе силы, возможности.
0: Физкульт, привет.
1: Да, физкульт, привет от нас. От нас, от тех, кто позавтракал. Всем доброе утро, давайте расскажем, что же будет в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20 поздравим именинника, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд».
2: И все это здесь, на Джем FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Победы от 40-летия Октября до улицы Бакинских комиссаров. На данный час других крупных пробок и затруднений нет. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
0: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города +24 градуса. Начинаем поздравлять именинников. Кто из звезд сегодня отмечает свой главный праздник? Маргарита, рассказывай.
3: Сегодня классная именинница – это актриса, певица, бизнес-вумен Дженнифер Лопес.
2: Вау!
3: Кстати, псевдоним Джей Ло появился в начале музыкальной карьеры при записи дебютного альбома певицы On The Six. Рэпер Хэви Ди называл в студии ее файлы сокращенно, ну просто так вот случайно, что вскоре стала всемирно известным брендом.
2: Здорово.
3: На свой первый гонорар за фильм она признается, что могла бы купить столько дорогой лак для ногтей. Но сама же говорит, что если измерять свою жизнь деньгами, то ничего не добьешься. Хотя у дисциплинированной Джей сносила крышу, когда у нее появились первые большие деньги, она скупала все подряд, бегала по дому и кричала: «Я могу купить шубу! Я могу купить себе машину!» Но, к счастью, это быстро прошло. Певица никогда не читает комментарии о себе и не заходит в интернет даже ради этого. А еще очень смешная информация. В честь Лопес назван новый вид водяных клещей. Когда ученые работали над статьей, посвященной этим насекомым, в их динамиках звучали песни Джей Ло, помогающие им быть в форме и не расслабляться. Поэтому вот такая история.
4: Аккуратно нужно с песнями быть.
2: Слушай, а мне кажется, вот такой хороший лайфхак для тех, кто хочет стать успешным, да, не заходить в интернет и читать, что про тебя пишут.
4: Вообще, да.
3: Только позитивное.
2: Хорошего не напишут, как правило.
4: Действительно.
3: Еще одна классная именинница у нас есть. Это актриса Роуз Бирн. Назову ее работы. Это «Девичник в Вегасе», «Одержимость», «Люди Икс». И, кстати, большое количество. Скромная и неуверенная в себе с посторонними, открытая и взбалмошная среди своих, Роуз почти с рождения мечтала об актерской карьере.
2: Так.
3: Стала обладательницей премии «Золотой глобус» за роль в психологическом фильме. Внимание! «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула».
2: Это название фильма?
3: Название фильма.
2: Ничего себе.
3: Она сама шутила, что такая мрачная картина победила в категории «Лучший мюзикл или комедия».
2: Еще и мюзикл.
3: Да. Актриса осознанно избегает повторяющихся ролей, что помогло ей построить уникальное портфолио. Она просто очень скромная, но на самом деле среди ее наград и призы на Венецианском фестивале, в Каннах, в Берлине. В общем, она такая серьезная актриса.
2: Ну, а скромная, потому что она говорит: «Эту я уже играла, эту играла, эту играла, это не хочу».
3: Ну да, но она здесь только ради актерской карьеры.
2: Здорово, поздравили. Ну, давайте наших именинников поздравлять в Екатеринбурге. Все, кто сегодня родился, вас с праздником, с днем рождения. И хочется поздравить нашу коллегу Света Дюпина. Сегодня отмечает свой праздник,
3: да.
2: Поэтому, Свет, мы тебя любим, желаем тебе здоровья и, главное, классных людей на жизненном пути. Пускай у тебя все получится, мы всегда рядом.
4: Поздравляем, Свет.
2: Да, поздравляем. Ну и всех, да, еще раз поздравим, конечно, с этим замечательным событием. Движемся дальше в утренней джимнастике, яркие заголовки уже совсем скоро.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки.
1: Расскажите, какой летний образ, в одежде вам нравится больше всего?
0: Мне минимализм у женщин, когда у них минимум одежды. У мужчин шорты, рубашка и сланцы. Это мой образ.
1: То есть минимализм ты воспринимаешь буквально, когда минимум одежды, а не когда что-то просто такое чистенькое,
0: простое, базовое. Ну я сейчас прям с таким удовольствием езжу по улицам города. Во-первых, девушки у нас все красивые. В Екатеринбурге особенно 100%. Самые красивые девчонки здесь.
2: И не важно, что она одета, между прочим.
1: Даже так.
0: Вот ему, а я-то про минимализм.
1: Ну, вам не важно, и должно быть еще минимально, я поняла, Палыч. Но стилист и ведущий Александр Рогов назвал беспроигрышный летний образ. По его словам, самым модным и универсальным в этом сезоне стало сочетание прямых классических джинсов и простой однотонной футболки, майки или рубашечки.
0: Посмотри на меня.
1: Да. Сразу да. Ты попадаешь в список этот элитный Александра Рогова. Он, видимо, с тебя это списал.
0: Неожиданно я оказался в списке Рогова, конечно. Ну ладно.
2: Вот так вот, Палыч.
0: Иконы стиля с вами. Все.
1: Мне просто нечего сказать. У меня нет слов.
0: Джинсы, футболка.
1: На этом все.
0: Делаем так. Вывод, что чем проще, тем лучше, да?
1: Да. Я не подхожу в этот список.
0: Тем моднее. Ну ты слишком хороша для нашего списка, понимаешь?
1: Для базового минимума.
0: Платьишко. Это яркий заголовок. Модные яркие заголовки на JamFM.
3: Прогноз погоды на JamFM.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM. ООО «Сервис Торг», кафе «Китайская кухня», «Шангри-Ла». Сейчас за окном плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Ревде сейчас плюс 17 градусов. В Реже, в Краснотуринске плюс 20.
3: Реклама.
4: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Осерый Сторг, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Начинается гороскоп прямо сейчас в утренней гимнастике. Сегодня у нас 24 июля, пятница.
1: Овен, сосредоточься на нюансах. Аккуратность сегодня важна.
2: Телец, направь энергию на практику, а не на попытки что-то кому-то доказывать.
1: Близнецы, чужие действия могут раздражать. Контролируй реакцию.
0: Рак, возможны неожиданные корректировки планов в самый последний момент.
1: Лев, не торопись с ключевыми решениями, возьми паузу.
2: Дева, дай место импровизации и небольшим внезапным шагам.
1: Весы, доверься интуиции, внутренний ориентир подскажет верно.
0: Скорпион, дом и близкие подарят уют и чувство близости.
1: Стрелец, держи расходы под контролем и сверяйся с бюджетом.
2: Козерог, поведение окружающих может нервировать, сохраняй хладнокровие.
1: Водолей, подходящее время для учебы и обретения полезных знаний.
0: Рыбы, позаботься о себе, удели внимание здоровью и отдыху.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Терта Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа.
4: Скажем дружно.
5: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 7.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Стоит Бакинский комиссаров от Кировградской до улицы Победы, также космонавтов от Артинской до Турбинной, трудовая Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Других крупных пробок и затруднений на данный час нет. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
8: 102.5
7: Jam FM.
8: Jam FM.
11: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: Пицца, жака, жука, пицца.
1: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Прямо сейчас приглашаем всех желающих в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого, категория 0+.
2: Чтобы принять участие в нашей игре «Три в ряд», тебе нужно всего-напросто отправить смайлик на наш номер в Макси плюс 7 932 020 102 и 5.

0: новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале, на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года. Пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык как иностранный внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Ripetta изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Ripetta Zizi стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Октранс», автоцентр «Джетур», «Глазурит». В центре города сейчас плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем до плюс 31 градуса.
0: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джетур» – управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
0: Джем FM.
6: Двор детства,

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. Категория 0+. За этот приз поборется у нас сегодня Ирина из города Невьянска, работает в клинике, сейчас трудится уже. Ирина, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Слушай, ну, погода замечательная, я бы сказал, даже прям настоящая теплая, жаркая, летняя. Есть уже какие-то планы
1: да.
0: на выходные? Чем будешь заниматься в субботу?
1: У нас день города.
2: Ой, потрясающе.
1: 325 лет.
0: 325.
2: Юбилей.
0: Поздравляем, Невьянск.
2: Да,
0: красивая дата. Да.
2: Красивый город.
0: Кто приезжает, какие-то артисты, может, будут выступать или какая-то программа у вас там запланирована?
1: Не знаю, кто-то приедет.
0: Ну, а ты-то куда собираешься идти? Просто в центр гулять?
1: Гулять с детьми.
0: Это прекрасно. Ну что, желаем, чтобы погода вас не подвела и чтобы все-все-все, что задумали, осуществилось. Интересная вам программа. Еще раз, Невьянск с Днем города. Ну а мы приглашаем прямо сейчас тебя поиграть. Есть у нас прекрасный приз, как раз для взрослого и ребенка. Ну а чтобы вот его получить, нужно знать правила нашей игры.
2: Угу. Прямо сейчас мы для тебя поставим три кусочка из разных песен. И твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз. Все очень просто. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
0: Готово?
1: Да.
0: Удачи, поехали.

0: Пятница вечер будет чуть позже, но сейчас нам нужно твои ответы, Ирина. Кого узнала, каких исполнителей?
1: Руки вверх.
0: Есть, первое.
1: Блин, второе.

телефоны и смартфоны, у кого есть мессенджер Макс, к нам быстро-быстро отправляем на номер плюс 7932-020-102.5 всех трех исполнителей, кого мы сегодня загадали. Если придет твой ответ первый, если он будет правильный, заберешь приз на Jam FM.

8:13 в Екатеринбурге, плюс 24 градуса за окном. Подводим итоги нашей игры «Три в ряд». Напомним небольшие кусочки, фрагменты наших загаданных композиций.

0: Ну а загадали мы сегодня руки вверх, сливки и пиццу. Вот такие у нас сегодня были группы и исполнители. Первый пришел правильный ответ в наш мессенджер Макс от Людмилы. Абонент заканчивается цифрой телефона 2352. Людмила, мы тебя поздравляем. Именно тебе сегодня вручаем наш главный приз. Это билет в парк развлечений. Тут-то круто. На целый день для ребенка и взрослого.
1: На правах рекламы.
0: Тут-то круто дарит крутые летние каникулы.
1: Каждый день детей радуют аттракционы и анимация.
0: По будням работает летний клуб.
1: А если решили отметить детский день рождения, действует скидка 30% до 30 июля.
0: Развлечений хватит на все лето.
1: Подробности в парке Тута Круто, ТРК Комсомол, третий этаж.
0: А также на сайте и в соцсетях.
1: Без возрастных ограничений.
2: У тебя есть утренняя джемнастика?

0: Реклама.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
5: ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 8 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Шевской, от Тепличной до Космонавтов, также на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на проезжей от Губахинской до Укромного переулка и на Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.
8: 102.5. Jam FM. Jam FM.

0: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Всем доброе утро. Сегодня на календаре, кстати, 24 число, так совпало, 24 июля, еще и пятница, с чем тоже вас поздравляем. Ну вот пятница, многие собираются поехать за город и поехать как раз на автомобиле. Ну, всегда кто-то с чего-то начинал. Вот Рита совсем недавно у нас стала автомобилистом, сдала на права, долго сдавала, но в итоге получила. И сейчас уже, наверное, сложно представить жизнь современного человека без автомобиля. Ну просто ты без автомобиля, как без телефона, наверное, сразу никуда не успеваешь. Ну, это когда привыкнешь, и все рассчитываешь с учетом того, что ты сел и поехал. Потому что если вот это все без автомобиля делать, все дела, мне кажется, это очень долго.
1: Ну да, затянется.
0: Мало того, что затянется, можно никуда не успеть. Я вот сейчас, меня посади на общественный транспорт, я не буду знать, откуда куда добраться.
1: Куда что идет.
0: И когда меня спрашивают, а какая там остановка, я понятия не имею.
1: А как доехать?
0: Сколько стоит метро? Как доехать, расскажу.
1: А на чем?
0: Да, поэтому мы сегодня решили поговорить про автомобиль. Тот самый автомобиль, который у тебя был первым, потому что, как правило, он всегда запоминается, и какие-то особенности есть в первом автомобиле. Ну, я вот начну с себя, у меня первый автомобиль был по классике, ВАЗ-2101, легендарная копейка, белого цвета, очень я хотел эту машину, в таком прекрасном была состоянии, и одна главная, наверное, особенность была то, что этот автомобиль заводился с кривого. Это кто знает, то есть раньше автомобиль можно было, по крайней мере, у моего автомобиля можно было открутить номер спереди, и там в бампере была дырочка.
1: Отверстие.
0: Отверстие, да. И в багажнике лежал такой кривой, это прямая такая железяка кривая. Вставляешь прям в двигатель и вручную крутишь. Раз, два, три, и машина завелась. То есть, в принципе, можно на таком автомобиле ездить даже без аккумулятора. То есть, полностью автономная. И несколько раз мы вот с помощью этого кривого, ну, потому что тогда все, так как автомобиль был первый, куплен там на последние деньги, всегда там аккумулятор у тебя севший, в бензине всегда, бензина всегда в машине нет. То есть, такое все на минимум.
1: Без аккумулятора и без бензина ездила.
0: Ну, да, и ездили, знаешь, как ездили, и весело. А еще я помню, что мы приобрели, ну, я приобрел зимой резину, тогда не было шипованной резины, тогда была резина с этими, с протектором, с таким большим, с крупным, называлась «Снежинка», до сих пор помню, и мы сразу решили почему-то эту резину зимнюю испытать, и поехали в сугроб. Мы почему-то решили, что сейчас по сугробам можем ездить на резине, забрались в сугроб, и капитально так застряли, то есть там была дорога прямо, а вторая дорога, которая была в объезд, она, ну, там никто не ездит, ее просто завалило, и мы думали, сейчас мы все, весь этот сугроб сделаем дорогу, ну, естественно, забуксовали, причем так, капитально нас там вытаскивали, потом несколько автомобилей грузовых, в общем, умудрились засадить машину, вот, а так машина, конечно, была замечательная, я помню, очень расстроился, когда сдавал назад, а во дворе стоят такие, эти, знаете, бабушки ставят эти колышки такие вокруг клумб, чтобы их цветочки не потоптали, и вот я в такой столбик въехал, потому что его не видно ни в одно зеркало, ни в другое было, да, тук, и так машина помялась, так я расстроился, потому что она была помята, такая была красивая. Ну, ничего, потом все починили, сделали. Но, тем не менее, я думаю, что у каждого, у кого была первая машина, как правило, там где-то либо царапнешься, либо во что-то въедешь, без этого никак. Рит, ну, давай про машины, про твои поговорим, про твой автомобиль, наверное,
2: да,
0: поговорим.
2: Да, ну, он у меня первый.
0: Да, неважно, что прямо сейчас.
2: Да, ну, что делать, вот так бывает. Получается, у меня там есть необычная деталь, это бесконтактный доступ, бесконтактная сигнализация. То есть мне можно без ключа, я просто подхожу, ключ лежит в сумке.
0: Но он должен лежать в кармане, да, в сумке?
2: Ну да, в сумке.
1: Вздохнул Латович.
2: Это очень удобно. Еще он у меня приехал из Китая, и поэтому там все на китайском. Там когда, да, там всегда включаешь, когда автомобиль он заводится, и он всегда говорит с тобой на китайском. И ничего с этим сделать невозможно. Вот как-то так. Но так там все, конечно, все равно. Он пахнет немножко новой машиной.
0: Это прекрасно, потому что запах нового автомобиля ни с чем не спутать.
2: Да.
1: Это точно.
0: Это прекрасно. Ну что, про твою главную особенность твоего первого автомобиля мы сегодня поговорить решили. Вот такая у нас сегодня тема. Вспоминай, что запомнилось тебе из твоего первого автомобиля, возможно, так же, как у Риты у тебя сейчас. Вдруг ты его только купил.
2: Да.
0: Или купил, но он до сих пор не поменял, он все еще у тебя первый. Какая главная особенность есть у него? Пиши у этого автомобиля нам, плюс 7932020125, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM Екатеринбург, ну, либо в нашу группу ВК, где тебе удобнее. Заодно и сообщение вручим крутой приз на GMFM.

0: Ланьет в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Прямо сейчас на Джем.ФМ яркие заголовки.
1: Вопрос года. Кто должен быть главным добытчиком в семье?
0: Добытчиком?
1: Да.
2: Ну, почему года?
0: Почему, да.
1: Ну,
0: мне
1: важный кажется... вопрос, животрепещущий.
2: Почему главным?
0: Мне кажется, добытчиком главный может
2: почему
0: быть...
2: Почему я?
0: Подожди, добытчиком может быть хоть кто угодно. Может быть даже, например, дочь.
1: А, даже так?
0: Или слушай, сын, удобно. Например. Не, ну, а, вот смотри, ты их же до какого-то поры до времени как-то это вкладываешь, там, инвестируешь, mm-hmm. а потом бац, они стали взрослыми, стали добытчиками, и ты уже сидишь такой, говоришь, так, хорошо, не зря.
1: Работайте.
0: Хороший вариант?
1: Не очень.
0: Не очень. Mm-hmm.
2: Тебе не перепадет.
1: Зумершие все чаще становятся главными добытчиками в отношениях. Слушай, а их парни спокойно принимают роль содержанцев. Такой тренд сейчас набирает популярность.
0: Ну, то есть я недалеко где-то был?
1: Парней больше, да, больше не смущает, что партнерша зарабатывает больше. Они, наоборот, радуются дорогим подаркам и не спешат строить карьеру. Угу. При этом многие девушки жалуются, что на них ложатся не только финансовые расходы, но и бытовые обязанности. А инициативы и романтики от партнеров становятся все меньше. Поэтому девушки становятся все более независимыми. Сами парни оправдывают инфантильность свою своими взглядами. Некоторые называют себя антикапиталистами, говорят, что погоня за высокими доходами не соответствует их идеологии.
0: Ну, вот у нас пример из жизни. Знакомая рассказывала. Была пара семейная. Она зарабатывала 250, а он 60. И в итоге пара разошлась. Потому что она сказала, что не дотягивает он до ее уровня. И вот ей вот надо, чтобы он все время... То есть он поработал на работе, например, и сидит дома.
1: На
0: а она хочет, чтобы он, например, там, в такси подрабатывал, там, не знаю, в доставке, еще чем-то.
2: То есть вот такая любовь, да?
0: Ну, она как бы больше... Тут любви-то, мне кажется, нет. Какой-то расчет.
2: Там не было, по-моему.
0: Ну, в общем, с одной стороны, наверное, неплохо, если женщина больше зарабатывает. Но вот видишь, не нравится женщинам, когда мужчина зарабатывает меньше, уходят от них.
1: Ну, по-разному бывает. Мне кажется, главное, что чтобы людям друг с другом было комфортно, и все друг друга уважали. Как вы считаете, вам как такая позиция?
2: Наверное, правильно, да.
0: Позиция прекрасная. Да. Вопрос, где деньги, Зин?
2: Это были яркие заголовки на Джем.ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ. АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города сейчас плюс 25 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность преимущественно. Без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Первоуральске, Полевском сейчас плюс 18, в Асбесте плюс 20, в Туринске плюс 19 градусов.
3: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Всем доброе утро. Сегодня у нас пятница, 24 июля на календаре. Мы обсуждаем в теме главную особенность твоего автомобиля. Твоего первого автомобиля. Да, тот самый автомобиль, который был у каждого, есть свой первый автомобиль. Mm-hmm. Сообщение принимаем в мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Также там находится наш канал GMFM, либо пиши в нашу группу в ВК, где тебе удобней. Так, Ярик, у тебя, кстати, какая была первая машина и что за особенность у нее была?
1: ВАЗ-2103, такого голубого цвета, она была такого...
0: Небесного?
1: Небесного, да, цвета.
2: У моей мамы тоже первая машина была небесного цвета.
1: Причем на стекле была тогда еще, сейчас называется модным словом стикер, но раньше это называлось наклейка. И там был написан текст: «Внимание, автомобиль оснащен звуковой сигнализацией».
0: Да. А, это писали для тех, видимо... Сейчас уже горят точки эти?
1: Да-да-да. Раньше просто наклейка была. Внимание, будьте осторожны.
0: Не факт, что она там была, сигнализация.
1: Ну, при мне там ее уже не было, конечно.
0: Но наклейка имелась.
1: Вот. И пассажирское сиденье у меня было немножко сломано, у нее откидывалась спинка назад. То есть, ну, вроде как бы держалась. Но когда...
0: До первой кочки?
1: Да, до первой кочки.
0: Потом сразу пассажир лежит.
1: Мне нравилось девушек возить.
0: Раз, она уже лежит.
1: Ух, все, спинка откинута.
0: Веселый у вас был.
2: Ужас.
1: Газку поддал. Ух, только. Вот такой у меня был веселый автомобиль.
2: Почти
1: здорово.
2: Самолет.
0: Да. Ну что, давайте почитаем, что нам уже пришло.
2: Даша написала: первая машина была Suzuki Alto. Трехдверная. Объем двигателя был 0,8. Называл ее ласково бешеная табуретка. Особенность была у нее глохнуть каждые 5 километров. И никто не мог найти причину. Пришлось продать.
0: Это засада, конечно.
2: Да.
0: То есть 5 километров проезжает, машина глохнет, все вокруг нее бегают, потом как-то она сама заводится, видимо, и снова поехали.
1: Живет своей жизнью.
2: Кстати, а вы как-нибудь называли свои первые машины? Вот я свою назвала «Панда».
0: А у меня «Копейка» так и звалась.
2: А, так и звалась.
0: Ну, у меня «Копеечка» была, ВАЗ-2101.
2: У мамы у моей «Ласточка» называлась.
1: У меня «Трешка». «Трешка».
0: «Трешка». «Тройка». Пришло еще одно сообщение от абонента непонятно, с непонятным ником. Сообщение такое: он был классный, про первый автомобиль пишет, ел 10 литров расход. И вот не очень понятно, 10 литров со знаком плюс или 10 литров со знаком минус?
2: Да.
0: Классный, потому что сейчас, может быть, у тебя машина, которая есть 20 литров и 30, сейчас такие машины пошли. Вот. А может быть, наоборот, он был классный, но ел 10 литров расход. То есть все устраивало, кроме расхода. Такое тоже может быть. Поподробнее пишите про свои первые автомобили и про их особенности. Об этом мы сегодня разговариваем в утренней джимнастике. Главная особенность твоего первого автомобиля, что у него, что его отличало от других машин, может быть, такого же класса. Пиши наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, группа GMFM, ВК, где тебе удобнее. Все читаем, за одно из сообщений. У нас есть отличный приз, сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».

0: Рыбка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Где пробки?
11: 8.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Бакинский, Комиссаров, Ярославский, до Космонавтов, Тагушевская, Тепличный, до Космонавтов, Космонавтов, от Индустрии до Бакинский, Комиссаров. Также затруднения на Трудовой, Губахинской, проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка.
12: 102.5 Джем ФМ.
13: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Далее в утренней гимнастике игра «Мальчики и девочки». Это значит, мы с кем-то из вас пообщаемся, а самое приятное, еще кому-то и приз достанется. Если хочешь принять участие, прямо сейчас наступает твое время. Все, что тебе нужно для участия в игре, об этом расскажет Маргарита.
1: Да, а тебе нужно всего лишь выбрать любимый смайлик и отправить его на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 5, это номер для твоих смайликов. Ну, а в игру мы зовем, как обычно, и мальчиков, и девочек. Поторопись, может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача.

0: 9 градусов в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Спонсор выпуска новостей на GMFM. ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Масштабная энергоавария оставила без электричества Грузию и Абхазию. Блэкаут затронул Тбилиси, Батуми и большинство регионов Грузии. В столице этой республики перестали работать светофоры и уличное освещение. Электричество также отключилось и по всей Абхазии. В Минэнерго республики предварительно назвали причиной системную аварию на Ингурской ГЭС. В Абхазии уже начали восстанавливать электроснабжение. При этом власти Грузии причину сбоя пока официально не называют, пишут федеральные ленты. Почти 17,5 тысяч человек пострадали в Свердловской области от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, показатель в 1,6 раза ниже цифр прошлого года. В лабораториях провели около 16 тысяч исследований. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,5% проб. При этом лаймборелиоз выявляют практически в каждом втором случае. Об этом пишет агентство ЕАН. Всего пострадавшие выявлены в 68 муниципалитетах региона. Больше всего обращений пока зафиксировали в Ивдельском, Алапаевском, Пышминском и Ирбитском районах. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем поднимется до плюс 31 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: Реклама.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Где пробки?
9: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы. Проспект Космонавтов от Заречной до Бакинской комиссаров, также Шевская, Тепличная до проспекта Космонавтов, Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. Самое большое затруднение на Трубинной Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
7: Реклама.
11: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Yeah. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкий сериал» категория 12+. За приз поборются. Максим из Екатеринбурга работает прорабом, сейчас в отпуске. Максим, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Ты прям как договорился с погодой, да? То есть погода классная, и ты в отпуск ушел. Здорово же.
1: Да.
0: Так совпало. Слушай, мы сегодня всех спрашиваем про особенности первого автомобиля. Помнишь твой первый автомобиль?
1: Да, конечно, помню.
0: Что за машина была и какая особенность у нее была?
1: У нее была особенность, что она была после отца.
0: И...
1: да, это был автомобиль «Лада Калина».
0: О, круто.
1: И тогда я с ним очень хорошо познакомился. Ремонт, ремонт и ремонт.
0: А, особенность была то, что нужно было постоянно ремонтировать, да?
1: Да. Может, кстати, восстанавливать приходилось, да, потому что такая машина была.
0: Понятно. А долго ты с ней, ну, провозился? Сколько она у тебя пробыла?
1: Блин, ну где-то 2 года она у меня была.
0: Нормально.
1: Вот я, может, все переделал, да.
0: Все ясно. Ну что, тоже, тем не менее, запоминается, все равно, согласись, самая первая машина, да?
1: Да, так она многому научила, очень.
0: Ну, нет, во-первых, научила разбираться в автомобиле, знаете, где колеса, да, где руль, где двигатель, раз постоянно ремонтировал. Во-вторых, если что, можно наш автомобиль, Калину, например, тоже взять, разобрать в поле, собрать, сесть и поехать. А сейчас уже машины не такие пошли, сейчас сломалось все, жди эвакуатора. Ясно, Максим, познакомились с твоей машиной, знакомимся теперь с участником номер 2. Ну и играет сегодня Максим с Татьяной. Таня у нас из города Березовский, работает завсхладом. Ей очень нравится ее работа, потому что там пахнет деревом. Но сегодня у нее отпуск, уже второй день, так же, как и у Максима. Таня, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро.
0: Ну, рассказывай, чем в отпуске занимаешься?
2: Ой, в отпуске. Мы вчера ездили, ну это, наверное, будет реклама. Мы ездили на ЖБ, называется Шартаж-пляж.
0: Ну,
2: ой, это шикарное место вообще. Там 3 бассейна.
0: Покупались?
2: Чистейшие покупались. Были там целый день.
0: Угу.
2: И очень классно. Очень рекомендую все. Просто. Европа просто.
0: Это прекрасно, что есть.
3: Ой,
0: такие места. Танечка, а у тебя есть машина? Помнишь свой первый автомобиль?
2: Вот, дело в том, что я вообще не водитель, я не люблю рулить, но я хочу рассказать про первую машину
0: сына. Давай.
2: Ему было 13 лет, и мы купили его за 6 тысяч «Жигули».
0: В 13
2: лет? Только не делал. Да, в 13 лет. Он прям просил, купите мне машину, купите, и мы ему купили. Так, нам эта машина вышла потом уже почти 80, потому что они перебрали с мужем мотор, сделали все-все, покрасили, покраска была только 30 тысяч.
0: Ой-ой-ой.
2: И он был такой счастливый, он до 16 лет катался на ней, потом 16 он уже, ну, выучился на права, но не сдал. Ну, я имею в виду, прям ровно 18 он пошел сдавать.
0: Понятно.
2: И сдал с первого раза.
0: Ну, кто бы сомневался.
2: Вот такая была.
3: С 13 лет.
2: Первая машина.
0: Сделанная своими руками, можно сказать, да?
3: Абсолютно.
2: Да,
3: нужно сказать.
0: Даже покрашенная. Ну что, здорово. У Максима очень похожая была история тоже. Мы мастерили ее постоянно. Ну, на то он и первый автомобиль, чтобы познакомиться, узнать все, где как устроено. Хорошо, про машины пообщались. Теперь давайте все-таки про нашу игру «Мальчики и девочки». Слушайте внимательно правила. Всем желаем удачи.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет 3. Палочек готовил вопрос для девочек, я для мальчика. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Максим, лови первый вопрос.
3: Швейцарское блюдо рошти. Это блюдо из картофеля или из кабачка?
1: Из картофеля.
3: Молодец, абсолютно верно.
0: Таня, вопрос для тебя. Что раньше было на месте Екатеринбург-арены? Велодром или ипподром?
2: Думаю, ипподром.
0: Раньше, на самом деле, был велодром. В 1900 году его построили. Спортивное сооружение создал екатеринбургский купец и меценат Камалетдин Агафуров. Теперь мы об этом знаем. 1-0 в пользу мальчиков. Вопрос для Максима номер 2.
3: Застежка на корсетных платьях бюск. Это застежка со шнуровкой или застежка с крючками?
1: С крючками.
3: Молодец, абсолютно верно.
0: Танечка, надо отвечать. Скажи, пожалуйста, сколько страниц в российском паспорте? 20 или 18?
2: 18.
0: 20!
2: Да ё-моё, чушь, я ничего не знаю-то.
0: Теперь ты об этом знаешь. И про ипподром, и про паспорт. Смотри, как много всего ты узнал. У нас же познавательная игрушка-то. Если не выигрываешь, то получаешь знания в качестве приза.
3: Главное, не расстраивайся. Поиграем еще, присылай смайлик, и все будет прекрасно у тебя.
0: Сегодня игру останавливаем, потому что у мальчиков два правильных ответа. Тане говорим огромное спасибо. Отличного тебе отдыха. Ну и слушай Джем ФМ.
2: Спасибо большое. Очень рада вас слышать.
0: Взаимно, Танечка.
3: Пока.
0: Да, взаимно. Ну, а Максима поздравляем с победой!
4: Ура! Спасибо!
0: Ну что, прекрасно, всегда говорим всем, если вдруг не получилось выиграть сегодня, это не значит, что завтра у тебя тоже не получится. Вот, Максим, хороший пример. Не получилось с первого раза, но еще раз попробовал и взял приз. Вручаем тебе пару билетов на шоу-саундтреков «Турецкие сериалы».
1: Спасибо.
3: На правах рекламы.
0: В живом исполнении симфонического оркестра прозвучат композиции из сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других.
3: Встречаемся 6 августа в Летнем театре парка Маяковского.
0: Для зрителей старше 12 лет.
5: Это утреннее «Джем-мастика». 102.5 FM. «Джем-ФМ».

0: часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу про самые тихие выходные и как их провести.
0: Замечательно.
2: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
6: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: 9:32 в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
1: Вам иногда хочется отдохнуть от всей этой движухи и устроить себе тихие, спокойные выходные.
0: Так, подожди, что значит иногда? Это регулярно хочется? Практически всегда хочется? А как?
1: Тогда эта информация, которую я сейчас расскажу, вам точно подойдет.
0: Давай.
1: В креативном кластере «Лето на заводе» в Сысерте пройдут самые тихие выходные за весь сезон. Гостей будут ждать чайные церемонии, музыка на ханге и варгане, медитации, лектории, который поможет разобраться в себе. Ярким завершением выходных станет концерт артистов «Урал оперы балета». И, кстати, как вы думаете, чем может закончиться подобный тихий фестиваль?
0: Мне кажется, как бы сказать...
10: Дискотекой.
0: Не, не дискотекой. Мне кажется, наоборот, тихим сном каким-то, тихий час, знаешь, когда много-много кровати, и все разгладывается.
1: Горячо, Палыч, горячо. Колыбельными из разных эпох.
0: Вот, я говорю, нужно приходить сразу с своей раскладушкой или с матрасиком, с одеяльцем, с подушкой, и там на полянке устраиваться.
1: Залипнуть чуть-чуть.
0: Ну, по-моему, здорово, и можно прям до утра, представляете, так вот, и все вместе вот это, представляешь, поляну людей, которые спят под одеялами.
1: Очень представляю себе.
0: Спят, усталые игрушки.
1: Ну, кстати, ведь, постоянно мы привыкли, что надо что-то делать, надо активно проводить выходные, нас все призывают бежать, там, не знаю, кино какое-то смотреть, еще что-то. А тут просто пришел, повалялся на травке,
0: это полежал. Тот случай, когда пришел в кафешечку, а тебе в рот кладут, за тебя пережевывают, там все, тебе компотик наливают, а ты сидишь и ничего не делаешь.
1: Ну, кстати, креативщики «Лето на заводе», вот вам идейка от Палыча.
0: Яркие заголовки, немножко ленивые только что на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангри-Ла». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Риже и в Краснотуринске сейчас плюс 20 градусов, в Ревде плюс 17.
9: Реклама.
11: Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
12: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла.
11: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
9: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
13: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
14: Приятного аппетита.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Начинается гороскоп прямо сейчас в утренней гимнастике. Сегодня у нас 24 июля, пятница.
1: Овен, сосредоточься на нюансах. Аккуратность сегодня важна.
2: Телец, направь энергию на практику, а не на попытки что-то кому-то доказывать.
1: Близнецы, чужие действия могут раздражать, контролируй реакцию.
0: Рак, возможны неожиданные корректировки планов в самый последний момент.
1: Лев, не торопись с ключевыми решениями, возьми паузу.
2: Дева, дай место импровизации и небольшим внезапным шагам.
1: Весы, доверься интуиции, внутренний ориентир подскажет верно.
0: Скорпион, дом и близкие подарят уют и чувство близости.
1: Стрелец, держи расходы под контролем и сверяйся с бюджетом.
2: Козерог, поведение окружающих может нервировать, сохраняй хладнокровие.
1: Водолей, подходящее время для учебы и обретения полезных знаний.
0: Рыбы, позаботься о себе, удели внимание здоровью и отдыху. Джем!
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Бакинский, Комиссаров, от Ярославской до проспект Космонавтов, также объездная от Московской до Амундсена, Шевская от Тепличной до проспект Космонавтов. Много машин на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
2: 102.5 Джем ФМ.
3: You shot me so damn good, bum bum. You shot me, then you pop, and I'm like damn, bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Всем доброе утро. Всех с пятницей. Сегодня обсуждаем классную тему про твой первый автомобиль. А главная особенность твоего первого автомобиля, чем он тебе запомнился? Почитаем, что пришло.
1: Маргарита пишет, первым автомобилем был Ssangyong Action 2013 года. Uh-huh. Легендарный автомобиль всех женщин моей большой семьи. Машина была куплена маме, которая пару раз сбивала поручни и столбики, когда парковалась. Потом машина перешла жене моего брата. Потом моей сестре. И с таким обширным досье, вся побитая, она перешла ко мне. Первые полгода это был большой стресс, так как я еще тот водятел.
0: Слушай, ну многие говорят, что первые машины действительно, они такие, ну, попадали в неприятности. Они, наверное, для этого и нужны. Я тоже не понимаю, когда человек сразу берет дорогую, хорошую машину, а если опыта еще нет, возьмите попроще. Ну, посшибайте уголочки, поцарапайтесь немножко там, потыкайтесь, а потом все уже, шишки набьете и поехали. Костя написал похожее сообщение. Моей первой машиной был ВАЗ-2106. Отдал за нее когда-то все накопления, в то время только после дембеля. Как водится, переплатил за нее не слабо, так как купил у перекупа, но не суть. Очень ее любил, всегда была намыта, наполирована, ну и так далее. Но по невнимательности ушел в кювет, помял изрядно. Когда жестянщик выправлял, каждое действие, как на себе чувствовал, кожей, так сказать. Много авто после этого сменил, но каждый относился и отношусь как к живой, стараюсь быть аккуратным и не напрягать, чтобы жила как можно дольше и радовала каждый день. Всем добра, удачи на дорогах и с наступающим днем ВМФ всех причастных, написал Константин.
1: Ой,
0: присоединяемся.
1: Классно. Катя пишет, мой первый автомобиль был 99-е. Uh-huh. И когда у всех уже были компакт-диски в магнитолах, uh-huh. у меня были кассеты и был музыкальный центр. И когда все на диске записывали музыку, я наоборот записывала на кассеты. Без музыки я ездить никак не могла.
0: Прикольно. Лиза написала, мой первый автомобиль был Витечка. Toyota Vitz. Toyota Vitz.
1: Витек.
0: Витек. Витечка, как ласково, да?
1: Очень мило.
0: Был очень компактный, везде находился. Ходили парковочное место, но при этом очень вместительные, и мы с ним лазили в такие непроходимые места, что даже джипы удивлялись. И, кстати, не застревали. Ну, Лиза, молодец.
1: Это тот самый случай, когда Витек уделал джип.
0: Да, Витя, молодец. Главные особенности твоего первого автомобиля пиши нам свои сообщения, с удовольствием все почитаем. Заодно из сообщений еще и вручим приз на сертификат на пиццу. Сообщения ждем в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5. Также там находится наш канал GMFM, либо пиши на стене в нашей группе ВК.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Санкт-Петербург и Ленинградскую область сегодня атаковали беспилотники. Один из ударов пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил утром в пятницу губернатор северной столицы Александр Беглов. В настоящее время идет ликвидация последствий, сказано в его сообщении. Других подробностей удара беспилотника он не привел. Также федеральные ленты пишут об эвакуации двух терминалов Wildberries, которые расположены в Ленобласти. Из-за атаки беспилотников аэропорт Пулково не принимал и не отправлял самолеты в течение 4 часов. К этой минуте ограничения сняты. Тем временем ограничения на продажу алкоголя вернутся в центр Екатеринбурга уже на следующей неделе. Ограничения будут действовать 31 июля, а также 1, 2, 8 и 15 августа. Наибольшую территорию сухой закон охватит 1 числа в день города. Спиртное не будут продавать в районе площади Российской армии, в центре от Мускомедии до Храма на Крови и Литературного квартала, а также на улицах вокруг Екатеринбург-арены, стадиона «Динамо», городского пруда и исторического сквера. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». В середине августа, в ночь звездопада Персеиды, в небе будут видны сразу 6 планет. Пик метеорного потока в этом году придется на ночь с 12 на 13 августа. Звездопад будут сопровождать Нептун, Сатурн, а также Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария. Начинать наблюдение можно будет с 9:30 вечера по Москве. Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Октранс», автоцентр «Джитур», «Глазурит». За окном сейчас плюс 25 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура днем плюс 29, плюс 31 градус.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» — управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. Угрозу 18-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Бакинских комиссаров, Ярославской до проспекта Космонавтов, также Шевско-Тепличной до проспекта Космонавтов, Амундсена от Бардина до Объездной, много машин на ИКАДе от моста через железную дорогу до реки Пышма и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Норильской.
7: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Подводим итоги нашей темы утра. Кому-то из вас сейчас вручим классный приз. Сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». А выберем мы этого счастливчика среди всех, кто присылал нам сегодня сообщение в тему утра. Обсуждали мы особенности твоего первого автомобиля.
1: Первым автомобилем была Toyota Corina, пишет Александр. Toyota Corina 91 года. Планировал вообще АКУ первый брать, но Toyota за 47 500 купил. Был холодильник штатный в машине под магнитолой.
0: Ничего себе.
1: Но была проблема с жором масла. Залил 5 литров, до Тагила с Первоуральска съездил и снова масло покупать.
0: Ничего себе, зато с холодильником.
1: Да.
0: Марина пишет: доброе утро. Хочу рассказать про первую машину супруга. Это была Лада Калина, она ему досталась от отца. Супруг гнал ее с Москвы до Екатеринбурга 2 дня без сна и отдыха. Она для него стала учителем по вождению. Целой осталась, наверное, только крыша. То сам поцарапать, то в него въедут. Ну и, конечно, самая главная особенность российского автопрома является то, что она ломалась не когда на ней постоянно ездят, а когда на некоторое время стояла. Как-то уехали на машине на выходные к родственникам и не смогли оттуда уехать. Пришлось на учебу ехать на электричке.
1: Ой, бедняжки.
2: Случай, когда машина думает за хозяина, ехать ей туда или не надо.
1: Да.
0: Это тот случай, когда машина скучает, когда с ней долго, на ней долго не ездит.
1: Очень чувствительная.
0: Ломается. Такие они.
1: Стас пишет: месяц назад продал свой первый автомобиль, брал его в салоне в 2011-м. За эти годы ни разу не пожалел. Машина стала настоящим членом семьи. Пережила многие события, но самое главное, в машине познакомился со своей женой.
0: О, как это мило. Женя написала сообщение: моя первая машина была пятнашка. Капец, как я себя в ней ощущала. Я купил ее на собственные деньги. Но юмор в том, что каждую неделю я меняла бампера. Передний через неделю задний. Передний через неделю задний. Благо, у меня был знакомый, который мне делал это бесплатно. Ну, на площадке, где все там, может, приобретали бушные, прям разбогатели на мне, пишет нам Евгения. Классно, бампера меняла. Но вот действительно, все, что касается первой машины, это, мне кажется, нужно к этому относиться спокойно. В том плане, что, ну, да, ты как бы не можешь все сразу делать хорошо, а без этих поцарапушек и поломанных бамперов, наверное, нет таких водителей.
1: Возможно.
0: Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Маши. Доброе утро, Джем. Мой первый автомобиль Волга 3110. Девочка пишет: я обожала эту машину. Сама ее чинила по книжкам, собирала книги во всех книжных магазинах. Ну а главная особенность в ней — я чувствовала себя в ней как дома. Садишься в нее, и этот простор движений, а какой запах в салоне божественный. А как она ехала, как корабль. Очень скучаю по ней. Да, Волги, они такие комфортные, мягкие. Ну и действительно, можно было по книжке взять и починить. Маша, поздравляем мы тебя. Вручаем тебе с удовольствием наш главный приз. Это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».

0: 10:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Прямо сейчас на GMFM яркие заголовки.
1: Московский художник дорисовывает городские дефекты на зданиях. Знаете, ну когда что-нибудь там облупилась красочка, и создает интересно. Вместо этого рисунки с невероятными существами и фантастическими животными. Очень клевые рисунки. Вместо чистого холста он использует облупившуюся краску, случайные пятна, следы после закрашенных граффити. Ну знаете, когда ну какое-нибудь, не знаю, там плохое слово написали, и кто-то закрасил на желтом домике белым, да? А этот художник берет это все, оформляет, ну, может быть, какие-то контуры создает, и в результате кажется, будто стены оживают, а за каждой трещинкой кто-то скрывается. Например, волк, леопард или какая-то необычная птица.
0: У тебя сработники управляющей компании уже такие, смотрите, нам не надо делать ремонты.
2: Вот у меня вопрос, не этот управляющий или компания он работает?
0: Да, скажет, а зачем нам, мы содержим такой штат ремонтников, когда можно взять
2: одного художника?
1: Ну это же прикольно. Ну, да. Это хуже, чем когда что-то там все портится, все рушится, все говорят, ой, какое ужасное здание, а там что-то красиво, даже можно сфоткаться.
0: Тут разрушается, ну как красиво-то?
1: Да, страшная красота это называется. Да.
0: Ну вот такие у нас сегодня яркие заголовки на GMFM.
3: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас в центре города плюс 25 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Первоуральске и Полесском сейчас плюс 19 градусов, в Асбесте плюс 21, в Туринске плюс 20.
3: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Окружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, Шевская, тепличный до Космонавтов, также Амундсен от Бардина до Объездной. Затруднения на ИКАДе от моста через железную дорогу до реки Пышма и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Норильской.
9: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Сегодня 24 июля, пятница. Сегодня день рождения растворимого кофе. Как вам такой праздник?
1: Классный.
2: Ну, хороший праздник.
0: Ну, мы каждое утро его отмечаем, да? Ни по одной кружке, ни по одному.
1: Ну, парочку можно.
0: Да, но не злоупотребляем.
1: Да, да, да.
0: Вообще, растворимый кофе, конечно, к нему отношение такое своеобразное. У меня вот супруга пьет только растворимый кофе. Она не любит вот кофе натуральный, который вот в турках там. Ей надо растворить. Я помню, когда мы ездили, вот были в заграницу, там проблематично найти.
1: Нету.
0: Нет. Мне очень удивляется, в смысле, какой растворимый кофе. Сегодня еще день заглядывания в будущее. Я уж не знаю, но тем не менее можно как-то вот по каким-нибудь признакам посмотреть, что тебе намекает
1: судьба. Приметам.
0: Да, смотрим внимательно, что происходит. Сегодня еще Международный день заботы о себе.
2: Как Ой, вам? Потрясающий праздник. Я думаю, что надо иногда устраивать.
0: А еще сегодня день подарков.
2: Ой, ну это вообще отличный, самый лучший праздник.
0: Мне кажется, день. Можно совместить день заботы о себе и день подарков.
1: Что-нибудь себе подарить.
0: Да, день горячего песка.
2: Ой, ну бывает. Мне кажется, сейчас такое будет на многих пляжах даже у нас.
0: Да, это правда. В Екатеринбурге действительно наступило настоящее теплое, жаркое лето.
2: Наконец-то.
0: Я чувствую, прям выстроится очереди огромной в сторону Челябинских озер сегодняшнего дня.
1: Да, будем там.
0: А в воскресенье обратно будет.
2: Ну что ж, это нормально для лета.
0: Это правда. Я сегодня отправляюсь в отпуск и через пару недель снова скажу вам доброе утро. Ну а пока Ярики и Рита будут вдвоем трудиться.
2: Будем стараться.
0: Да, но я уверен, что у вас все обязательно получится.
1: Все, хорошо тебе отдохнуть, Павел Павлович.
2: Да, мы будем тебя ждать. Да. Возвращайся.
1: Присылай фоточки.
0: Обязательно. Всем желаем сегодня отличной пятницы и прекрасных выходных.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уголовное дело завели в Каменске-Уральском после гибели мужчины во время сплава. По данным регионального управления СКР, днем 22 июля 5 лодок с туристами перевернулись на пороге на реке Исеть. У мужчины, который погиб, не было спас-жилета. Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом пишет «Коммерсант Урал». Как сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, после происшествия на Исети в полицию обратилась спутница погибшего сплавщика. Мужчину ищут. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новое место. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны будет запущена сеть кадровых центров «Работа России». Жениха для карликового бегемота Евы из зоопарка Екатеринбурга продолжат искать в Индии. Как рассказали представители зверинца на пресс-конференции, куратор животного рекомендовал пару из Чехии, однако этим планам пока мешают санкции. В обозримой перспективе представители зоопарка Екатеринбурга отправятся в Индию на конференцию Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Там поиски пары для Евы продолжат. В это же время в зоопарке уже сформировали пары для выдр, капибар и белоплечих орланов. И в планах создания еще двух семей. На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину, по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных всего-навсего G1, но становятся всего вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень. Подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Вот и пятничка. Всем доброго утра в Екатеринбурге. 11.03, за бортом солнечное, плюс 25. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 29-31 жары.

А в нашем случае пятничка, привет, и вот весь секрет. С последним рабочим, други-подруги, где бы ни находились. Ну, наверное, если на море, в отпуске, то никакой роли пятница не играет. Не имеет значения. Но так или иначе, хорошего времяпрепровождения. Сегодня 24 июля, ровненько, легко, с улыбочкой. Но с меня, как всегда, хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро Зивер, затем Энсиса. Прямо сейчас Артикасти и Артем Качер. На Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 11.15 в Екатеринбурге.

0: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, трудовая губакинская проезжая стоит от Березовского тракта до укромного переулка Космонавтов, от Индустрии до Бакинско-Комиссаровшевска, от Тепличной до Космонавтов. Тормознем на Восточной, от Куйбышева до Первомайской. Щербакова стоит от Самолетной до Павлодарской. Бакинско-Комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Скарки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Антоха МС бесплатно выступит в Екатеринбурге. Октябрьская площадь города превратится в точку притяжения самых творческих и креативных. Там с 20 июля по 2 августа будет работать площадка «Лето с МТС». Активности просто на любой вкус и цвет. Как пишет Global City, в программу мероприятий вошли командная квиз-игра, концерт Антохи МС, спортивные тренировки, диджей-сеты, танцевальные мастер-классы по бачате и футбольные матчи. Организаторы поделились. Цитирую. «Найди занятия по душе, проверь стратегическое мышление в морском бое, залипни на гипнотический цифровой костер или пройди серию активностей. Кроме того, на площадке проходят квизы и спортивные соревнования, а по вечерам играет диджей». Сам Антоха МС станет главным гостем события. Его выступление состоится 30 июля и станет кульминацией праздника. Отмечу, что Антоха МС работает на стыке жанров – хип-хопа, фанка, джаза и регги. Его узнаваемая черта – живое исполнение. Он почти не использует сэмплы, а все духовые партии прописывает сам или играет вживую. Еще одна прекрасная идея – провести летний вечер. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечное плюс 26. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня до плюс 31.
2: Реклама.
5: Алло, Шангрила, здравствуйте, хочу заказать доставку.
6: Здравствуйте, Селусею.
5: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
6: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
7: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Осерый Стор, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

полете блестящие на Jam FM. Да, кто-то летает, ну а кто-то еще никак взлететь не может, раскачаться. Поэтому, может быть, чего-нибудь бодрящего. Например, кофе. 24 июля, сегодня день рождения растворимого кофе. Ну, кто-то любит его цифровой, а кто-то аналоговый. Ну, я имею в виду натуральный. В том и другом случае, в первую очередь, кофе бодрится. Поэтому бодрости, а я освежаю хороший музыка. Оставайся, располагайся, у нас всегда открыто. Меня зовут Диджей Дэн, скоро руки вверх, затем Миша Миллер и Алекс Веля. Ну а прямо сейчас Мари Краймбрери. Хорошей пятницы!

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В компании РВБ заявили, что уточняют информацию о пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, сотрудники складских терминалов не пострадали. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее в соцсетях заявлял, что в больницу доставлены 3 человека, их состояние средней тяжести. Над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом за минувшую ночь уничтожили 59 дронов. Всего, по данным Минобороны, регионы России ночью атаковал 571 беспилотник. В Верхней Сысерти из-за паводка отменили последнюю смену в детском лагере. Сообщение появилось вечером 23 июля в соцсетях. Руководство лагеря отменило 5-ю смену, уточнив, что снова детское учреждение примет школьников только летом 2027 года. Причиной отмены названо затопление на территории лагеря. В комментариях под сообщением родители удивляются, что смены не отменяли и не прерывали, когда в Свердловскую область ливни только пришли. Об этом пишет портал Е1. Добавлю, паводковая обстановка в Сысертском районе обострилась в начале этой недели. О закрытии также объявил парк «Бажовские места». Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джитур Глазуриц». За бортом солнечное, в центре города плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 29.31 тепла.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

Если сам, как говорится, о себе не позаботишься, не нажмешь кнопку «Отправить письма», не отправится. Никакой джин не поможет. Дискотека «Авария» на Jam FM, а я вот помогу. С хорошей музыкой. С этим все в порядке. И отличный, легкий пятницы. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро вирус, затем пицца и доус. Прямо по курсу Тейлор Свифт на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 12.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. Московская стоит от объездной до Волгоградской, Космонавтов от Индустрии до Бакинской Мсара, Губахинская проезжая от Мурзинской до Укромного.

0: Кантар, Мазня-Машевская, Тепличная до космонавтов, Бакинск-Комиссаров стоит от Ярославской до космонавтов, Щербакова от самолетной до Павлодарской.
1: И снова музыка прямо сейчас. 102.5 Джим ФМ.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Очень близко. Свежая история Яна Ефимова через минутку с небольшим на Jam FM.
2: Реклама.
3: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
4: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
5: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
6: А кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Это Глобус. У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ОКСРУ. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
11: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 12:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом солнечное плюс 27. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня до плюс 31.
13: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
14: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
13: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
14: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
15: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Александр Олешко мечтает сниматься в сказках. Актер заявил, что хотел бы чаще сниматься в сказках, так как чувствует себя в подобных ролях, как в своей тарелке. И как назло, продюсеры не зовут Олешко именно в подобные проекты. Он поделился. «Немножко я удивлен и обижен тем, что сказки ко мне невнимательны, потому что мне кажется, это абсолютно мой жанр. Я вообще должен сниматься в каждой сказке». Как пишет Супер, Александр пришел к выводу, что продюсерам просто нет дела или они невнимательны к его таланту. Поклонники поддержали артиста. Многие отметили, что из него вышел бы чудесный положительный персонаж с доброй улыбкой и глазами. В сети прокомментировали: «Саша, все будет. Возможно, сейчас тебя услышат. Вы были бы прекрасны в роли доброго лешего или какого-нибудь волшебника. Такие сказки мы бы точно посмотрели». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Все четко и понятно, без всяких вокруг да около, напрямую. Кто-то будет забирать Марфу? Тогда пусть пока остается у нас. Ну и ты тоже оставайся, располагайся здесь на Jam FM. Впереди только хорошая музыка. Ну и моя скромная компания, зовут Диджей Дэн. Легкой пятницы. Скоро елка, затем Feist Family. Ну а прямо сейчас Council Training на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции, сообщили в ведомстве. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов, а также цветов из Армении. В это же время представители республики заявляли, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. Грузовикам в Свердловской области запретили днем передвигаться по региональным трассам. Причиной стала установившаяся жара. В сообщении Уралупрофтодора сказано, что временные ограничения введены в пятницу, 24 июля, на территории региона, поскольку температура воздуха достигла плюс 32 градусов и будет повышаться. Запрет на движение грузовиков действует с 10 утра до 22.00. Ограничения на движение грузовиков из-за жары дорожники вводят, чтобы избежать разрушения асфальта и возникновения колеи на трассах. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Больше всего участников программ зарегистрировано в Москве, Петербурге, а также Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.04 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечный плюс 28. На завтра, субботу, 25 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля.

Рыбак, рыбакам видит издалека. Ну а самое главное, с родственной душой можно ведь поговорить по душам. Ираклий со свеженькой вещицей, солнце внутри. У нас точно с этим должно быть все окей. Все-таки пятница, и она не только началась, а в разгаре, и все ближе. Вечер, свобода, отдых и два выходных, прямо по курсу. Двигаемся дальше, зовут меня DJ Dan. Скоро Филатов и Кэра, затем Maroon 5 и Кристина Агилера. Ну а прямо сейчас танцуем с Сергеем Лазаревым.

0: 10%. Cello, Sportmaster Pro, Sarina, Bifri и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк», Репина 94.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
5: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавтов стоит от индустрии до Бакинских мессоров. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Бакинских мессоров от Ярославской до космонавтов. ЕКАЦ от 19 КМЭТ до моста через железную дорогу. Тормоздел Нашевская, тепличный до космонавтов и от Блюхера до промышленного проезда. И много машин Амундсена от Бардина до Обездной.
6: Реклама.
7: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Айза Лилуна Ай раскрыла неожиданный факт о себе. Бывшая жена рэпера Гуфа поделилась с поклонниками необычным фактом о своем происхождении. Блогерша рассказала, что сделала ДНК-тест. Девушка узнала особенно своей родословной. Айза прокомментировала: «Рандомный факт обо мне. Я сделала генетический тест, и у меня 25% африканской крови». К слову, многие поклонники подтвердили, что у девушки действительно прослеживаются африканские черты. Они уверены, что после этого ее внешность становится еще более уникальной. В сети написали: «Вау, да это же круто! Об этом действительно что-то есть. Доля правды. Интересно, какие еще национальности прописаны в тесте? Нам тоже интересно об этом узнать». Отмечу, что Айзе 41 год. Может, и мне тоже сделать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня» «Шангрила». За бортом солнечное в центре города. Плюс 29. На завтра, субботу, 25 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью до плюс 19. Завтра днем 24-29 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

Анна Плетнева, группа «Винтаж», с «Малахитом» на Джем ФМ, а я с напоминашкой «Отзовись, порадуй». На Джем ФМ наше общение, если есть желание, выходи на связь, привет и поздравления, все, тебя принимаю, либо просто пятничным настроением освежить в эту жаришку своими искренними словами. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, можешь здесь писать, также в группе Джем ФМ ВКонтакте и сайт radiojamfm.ru в твоем распоряжении, выбирай, как тебе удобно. Ну и, конечно, хорошей пятницы. Зовут меня Диджей Дэн, скоро «Акцент», Сьерра и Миша Миллер, затем Артур Пирожков, ну а прямо сейчас «Бандерас».

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить. Об этом журналистам заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она уточнила, что говорит о терминалах, которые расположены в Шушарах и Уткиной заводе, а также в Симферополе. Сейчас маркетплейс занят перераспределением товаров по складам с целью оптимизировать оборот. Вторая цель – это экономическая устойчивость партнеров Wildberries. Татьяна Ким добавила, что всю оперативную информацию публикует портал маркетплейса. В Екатеринбурге пешеход погиб из-за ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и дальше пытается перебегать пустую встречную. В этот момент его избивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте аварии. Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Авария произошла сегодня на улице Крауля. Погода в Екатеринбурге продолжает ставить рекорды. Четверг оказался самым теплым 23 июля за последние 18 лет. Среднесуточная температура поднялась чуть выше плюс 24 градусов, а дневной максимум составил плюс 31. Жарче всего в четверг было в Туринске и Красноуфимске – плюс 31 и плюс 35,5. Сегодня жара, принесенная антициклоном, продолжит усиливаться. В пятницу и субботу в прогнозах для Екатеринбурга и Свердловской области также обозначены дожди и грозы. А самым жарким в Екатеринбурге будет предстоящий понедельник. 27 июля температура достигнет плюс 35, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками. Она, по версии авторов законопроекта, будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но и дедушкам, если они воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джитур Глазурит». За бортом солнечное в центре города плюс 29. На завтра, субботу, 25 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер слабый переменных направлений. Этой ночью до плюс 19, завтра днем до плюс 29.
0: Реклама. Джитур – это твое направление. Джитур – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. Джитур. Управляй будущим.

Главное в такой ситуации, в ситуации НЛО, чтобы тебя никто не воспринял как враждебную цивилизацию. Ну, у нас, кстати, тоже три дня, ну, понятно, два выходных, суббота, воскресенье. Ну, а сегодняшний день, ну, такой, он легонький такой, полурабочий, потому что пораньше отпускают с работы, уже с утра улыбочка на лице, потому что сердце чувствует свободу, отдых. Пусть так и будет. Максим с другой реальностью, я с приветом и, конечно, в первую очередь с хорошей музыкой. Двигаемся дальше. Зовут Диджей Дэн. Скоро «Отпетые мошенники», затем «Мардикасти», но прямо сейчас «Леони» на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Тут-то круто!
6: Тут-то вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений.
7: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны.
7: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
5: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
11: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
0: 235-0905.
13: Jam FM. Где пробки?
14: 14.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервисента с картой 4. Баллы из 10. Космонавтов стоит от Индустрии до Бакинского комиссара. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Тормознем на Шевской от Тепличной до Космонавтов. Бакинский комиссаров стоит от Ярославской до Космонавтов. Норильская ЖД переезда проезжая. МКАД 20 км до моста через железную дорогу. И тормознем на Баумана от Бабушкина до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Меган Маркл обиделась на телеведущую одного из шоу. На съемках кулинарного шоу «Мастер-шеф Австралия» произошел неловкий эпизод с участием герцогини. Как сообщают инсайдеры, актрису случайно оскорбили во время съемок программы. Дело в том, что команда Меган заранее выдвинула съемочной группе одно важное условие – избегать любых упоминаний о британской королевской семье. Но постоянно судья проекта об этой просьбе не знала. Представляя гостью, она произнесла, цитирую, «У нас на кухне уже бывали королевские шеф-повара, но такого еще не было. Из солнечной Калифорнии, пожалуйста, поприветствуйте на «Мастер-шеф Австралия» герцогиню Меган Маркл. По данным инсайдеров, Меган оказалась очень разочарована таким объявлением. О словах судьи она узнала лишь после завершения съемок. Источники прокомментировали. Она была за дверью, когда снималась эта часть, поэтому не знала, о чем шла речь. Не менее приятно чувствовала себя и сама судья. Продюсеры не сообщили ей о важном условии, которое выдвинула Маркл. Думаю, что в этом нет ничего страшного. Свою роль сыграл человеческий фактор. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половин третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом без изменений солнечный плюс 29. На завтра, субботу, 25 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Ночью до плюс 19, завтра днем 24-29, выше нуля.
4: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика от тебя приехало. А Нютка себя любимую с днем рождения поздравляет. Санечка, мы тебя поздравляем с днем рождения. Ну и, конечно, всех именинников, у кого сегодня 24 июля. Все-таки денюха бывает один раз в году, поэтому суперски провести этот день. Марина, нам привет и всем свой теплый приветик. Ну, от меня освежающий. Тебе, Мариночка, ну и всем-всем-всем, если есть что тоже передать, сказать, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM. Хорошей пятницы!

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
6: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ. Он заявил, что после включения в санкционный список учитывает риски для Международной шахматной федерации. Также после принятия 23 июля очередного пакета санкций Евросоюза Дворкович сообщил, что решение незамедлительно оспорит всеми возможными способами. Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В четверг он объявил, что на время оставляет пост. Исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации пока будет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В Первоуральске назначили исполняющего обязанности главы города после отставки Игоря Ковца. Распоряжением губернатора Дениса Паслера на эту должность назначен Денис Поляков. С осени 2019 года он занимал должность замглавы Первоуральска по вопросам ЖКХ. В статусе исполняющего обязанности главы города Денис Поляков будет работать до официальных выборов главы Первоуральска, пишет портал Е1. Добавлю, до перехода на госслужбу Денис Поляков возглавлял полицию Первоуральска. В Реже владельца майнинговой фермы приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Чтобы оно работало, была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов, однако исковые требования РЖД были на 3 миллиона снижены. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет Газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Пауса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Пауса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 30 градусов. На завтра, суббота, 25 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля.

Со своей версией лета Джонни Федук на Джем ФМ. У них-то хоть свежесть, влага, капли, дождь, а у нас жара. Причем не только вчера и сегодня, еще на несколько дней, если верить синоптикам, то до 29 числа. Поэтому на постоянной основе с собой водичку, освежающие напитки, желательно кондер. В общем, чтобы все безопасно, без ударов солнечных. Ну и я освежаю хороший музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, и отличной пятницы. Скоро звонки Асия, затем PH Electro. Ну а прямо сейчас Анна Стена Джимфа.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщается с Яндекс.Картой, ЕКАД стоит от реки Березовка до моста через ЖД дорогу от 19 километра до 16. Это все ЕКАД. Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Норильска, Космонавтов от Совхозной до Бакинской комиссаров. Постоим на Бакинских комиссаров от Ярославской до Космонавтов. Объездная стоит от Громова до Амундсена, Шевская от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: Влад, завись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И снова позитивчик нарисовался. Доброго дня всем! Большой привет девочкам в теплице, город Невьянск. Мы все посадим. А то, конечно... Все будет. Марина Медведева это на связи. Да, и девочки, поаккуратнее там. Все-таки жару обещают не только сегодня, еще завтра, вообще всю эту неделю. Поэтому да, повнимательнее, поаккуратнее, освежайтесь. Панамочки, кепочки, чем-то прикрывать голову. Ну и, конечно, чтобы рядом радио. С волной 102.5. И все. Выходи на связь, если есть что сказать, поделиться, пожалуйста, я в твоем распоряжении. И еще раз, город Невьянск, девчонки, вам большой привет от Марины и от диджея Дэна.
3: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: себя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Кельвин Харрис и Джей-Зи продолжают этот час на Джем-ФМ. Через минутку с небольшим новости с глянца от Яны Ефимовой на Джем-ФМ.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем-ФМ.
6: Привет! Екатерина Шкуро рассказала о повторном предложении выйти замуж. Блогеры Екатерина Шкуро и Дима Козлов смогли сохранить отношения после серьезного кризиса. По словам Кати, около полугода пара находилась на грани развода. Однако в итоге возлюбленным удалось наладить отношения. Чтобы заново скрепить свой союз, Дима решил сделать Кате романтическое предложение руки и сердца. Ранее пара просто зарегистрировала брак, поэтому на этот раз блогер заранее приобрел кольцо и тайно подготовил сюрприз для супруги. Шкуро призналась, что их история стала для пары важным опытом. Она призвала людей не поддаваться чужим убеждениям и прислушиваться к собственным чувствам. Она прокомментировала, цитирую, «Мы не идеальны, у нас всех есть право на ошибки, ведь именно они делают нас теми, кем мы являемся сегодня. Мы безумно хотели нашей историей отрезвить людей, которые сейчас находятся в тумане навеянных трендов и убеждений. Ну а нам остается только порадоваться за ребят». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 15:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе китайской кухни «Шангри-Ла». Том солнечный плюс. На завтра, субботу, 25 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 тепла.
1: Реклама.
7: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
8: Здравствуйте, Селусею.
7: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
8: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
9: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
2: Осерый Стор, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.

Поностальжировал лирик с кассетами на GMFM, а мы продолжаем загорать. Ну как мы? Конечно, кто-то загорается в данный момент, кто-то работает, кто-то еще. Я к тому, что жаришка для всех, без разбора, всех под одну гребенку. Ну ладно бы там вчера, сегодня, завтра, так и нет же, всю следующую неделю, до конца следующей недели вся эта духовка будет работать. Ну, что сказать, море надо нам пригнать. Но точно, как минимум, можно водные процедурки принимать. У всех душ есть, прохладная водичка, кондер, вентиляторы, ну, и освежающие напитки. Ну, и впереди два выходных, что тоже немаловажно. Пусть это тебя подпитывает, улыбается, а я продолжаю это делать при помощи хорошей музыки. Зовут меня Диджей Дэн, всем свежесть. Скоро Эд Ширан, затем Оксана Почепа, а прямо сейчас Иракли, Лика Стар на GMFM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ. Он заявил, что после включения в санкционный список учитывает риски для Международной шахматной федерации. Также после принятия 23 июля очередного пакета санкций Евросоюза Дворкович сообщил, что решение незамедлительно оспорит всеми возможными способами. Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В четверг он объявил, что на время оставляет пост. Исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации пока будет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В Первоуральске назначили исполняющего обязанности главы города после отставки Игоря Ковца. Распоряжением губернатора Дениса Паслера на эту должность назначен Денис Поляков. С осени 2019 года он занимал должность замглавы Первоуральска по вопросам ЖКХ. В статусе исполняющего обязанности главы города Денис Поляков будет работать до официальных выборов главы Первоуральска, пишет портал Е1. Добавлю, до перехода на госслужбу Денис Поляков возглавлял полицию Первоуральска. В Реже владельца майнинговой фермы приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Чтобы оно работало, была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов, однако исковые требования РЖД были на 3 миллиона снижены. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет Газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Пауса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Пауса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джитур», «Глазуриц». За бортом плюс 31. На завтра, суббота, 25 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 24-29, выше нуля.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

стопроцентная самоотдача, и все ради нее. Но при таком раскладе можно и выгореть, а с нашей жаришкой это еще проще простого. Нилет, наш земляк на Jam FM, тебе не перегорать, поаккуратнее и повнимательнее на солнце, ну и пусть вечер пятницы, это ключевое, начинается с хорошим настроением, с водичкой обязательно, без нее никак, ну и с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Света, затем Хабиб, а прямо сейчас Earbox на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето знает, что нам нужно.
6: Распродажа!
5: Скажем дружно.
7: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
8: Телефон рекламной службы «Jam FM».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: «Jam FM».
11: Где пробки?
12: 16 минут 5 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Сам проспект от Индустрии до Бакинских комиссаров. ЕКАТ от реки Березовка до Березовского тракта и от реки Березовка до 16 километра. Бакинских комиссаров от Ярославска до Космонавтов. Губахинская проезжая от Мурзинска до Укромного переулка. Много машин на Донбасской Бебеля. От Никольского переулка до Таватуйска.
13: И снова музыка. Прямо сейчас.
14: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Регина Тодоренко рассказала, почему старается брать детей в рабочие поездки. Телеведущая рассказала о чувстве вины, которое испытывает, когда ей приходится уезжать далеко от своих сыновей ради работы. Несмотря на многолетний опыт съемок, разлука с родными каждый раз становится настоящим испытанием. Она прокомментировала: «Знаете это чувство, чемодан собран, а ты сидишь и смотришь на спящих детей, будто уезжаешь на год, а не на 3 дня. Вот это она, материнская вина». Как пишет Супер, телеведущая отметила, что подобные переживания знакомы многим матерям, независимо от их профессии. Перед отъездом Регина порой думает, цитирую: «А вдруг именно сегодня им нужна была мама? Не бабушка, не няня, а я». Тодоренко старается брать всех 3 детей с собой в рабочие мини-путешествия при любой возможности. При этом, конечно, совмещать все это непросто, но очень важно не упустить момент и подарить детям яркое и счастливое детство. Полностью с этим согласна. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Половин пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом по-прежнему плюс 31. На завтра, субботу, 25 июля. Нам синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер слабый и переменных направлений. Ночью до плюс 19. Завтра днем 24-29. Жары.
1: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365». Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях. Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Jam FM 102.5. Jam
5: FM. Помню коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

сердцу не прикажешь. С головой накрыла любовь Джастина Тимберлейка на Jam FM. Ну а нас совсем скоро накроет в хорошем смысле вечернее шоу «Джем без правил» уже в 17.00. Через несколько минут Миша Киселев и Яна Ефимова появятся и будут снабжать разными интересностями, делиться фактами, ну и т.д. и т.п. Все сам услышишь. Не переключайся, оставайся. Итак, в 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». А меня зовут Диджей Дэн. Наискорейшего, конечно, завершения всех рабочих процессов, труда и т.д. и т.п. И отличного начала вечера. Скоро Юлия Савичу, затем Берегу. А прямо сейчас Лёш, Свик и Нюша.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов из Армении. В это же время представители республики заявили, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли несколько банков и одно предприятие из Свердловской области. Так, в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки «Синара» и «Убрир» и «Медкомбанк» с регистрацией в Каменске. В европейский список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка». В 24-м году он оказался под санкциями США. Кроме того, в пакет попала АО «Техносвязь» из Екатеринбурга. Оно поставляет электронику Ижевскому заводу, в том числе компоненты, которые используются в производстве БПЛА, пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге пешеход погиб в ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и пытается перебежать пустую встречную полосу. В этот момент его сбивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте. Байкера с травмами доставили в больницу. Авария произошла в пятницу на улице Крауля. Садоводам в Екатеринбурге выделят 11,5 миллионов рублей на свет и пожарную безопасность. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении муниципальных субсидий СНТ в этом году. Предельный объем поддержки для одного СНТ составляет 700 тысяч. Средства городского бюджета будут распределены по двум приоритетным направлениям. На ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства в дачных поселках город направит 7,5 миллионов рублей. Еще 4 миллиона садоводов смогут получить на проведение необходимых противопожарных мероприятий, пишет портал «Сигнал». Российские ученые выявили предел человеческой жизни. Исследователи Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, есть биологический предел жизни человека. Согласно их расчетам, в среднем люди могли бы жить от 146 до 194 лет, пишет Daily Mail. По словам ученых, это не прогноз, а теоретический предел. Результаты помогают понять, какие механизмы старения особенно важно изучать для создания эффективных методов продления жизни. Ученые также отметили, что разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, а клетки сердца и мозга практически не заменяются, и в них мутации, ведущие к старению, накапливаются быстрее. Доллар 78.40, евро 89.44.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: На календаре у нас с вами есть 24 июля, и это пятница.
3: Ура, наконец-то это
2: да,
3: все началось.
2: Да, ну вот у тебя выходные-выходные? Или
3: у меня выходные-выходные. Но я сегодня еще вечером в пятницу буду работать допоздна. Ну а так, субботу, воскресенье отдыхаю.
2: А у меня продолжаются просто рабочие будни, я заканчиваю в воскресенье. И в понедельник мы с тобой увидимся снова здесь, поэтому у меня выходные какие-то перманентные. Хотя, ну, это же мой выбор, поэтому не жалуюсь, просто как факт. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы проведем вместе с тобой. Кстати, сегодня были неплохие праздники, которые, если вы не знаете, за что вечером поднять камбучу или в простонародье чайный гриб, вот,
3: или
2: пожалуйста.
3: Класс, да.
2: Да, да, пожалуйста, безусловно. Сегодня Международный день заботы о себе. Ты заботишься? Ну, ты девочка, ты
3: Я стараюсь всегда стараюсь заботиться о себе, потому что много работы. Если о себе не заботиться, то можно
2: как,
3: ну,
2: ты о себе
3: впасть в депрессию.
2: Есть какая-нибудь вот традиция?
3: Она в мелочах кроется. Либо что-то вкусненькое себе,
2: нет,
3: либо
2: это...
3: что-то купить себе
2: это...
3: из одежды.
2: Нет, это ты
3: а
2: балуешь
3: что?
2: Себя. Это балуешь, потому что сладкое, ну, оно как бы
3: хорошо,
2: вредное.
3: А забота тогда что? Ну, хорошо, высыпаюсь 9 часов.
2: Нет, ну, на массаже, например, регулярно ходишь.
3: Да,
2: просто...
3: да.
2: Ну, вот,
3: да.
2: Это уже как бы более что-то такое заботливое. Mm-hmm. А вот сладенькое-то это, ну, это роскошь, как бы, которую многие себе не могут позволить, но в плане, вот я, когда снимаю футболку, я такой, ну, не, мне нельзя, видимо, сладенько. Но на массаже я бы тоже с удовольствием сходил. У меня забота о себе началась только год назад, я начал мазать руки кремом.
3: Mm-hmm.
2: До этого не было никогда, не знаю.
3: Еще, кстати, сегодня отмечается День старых шуток. Тоже такой праздник, тоже можно отметить.
2: Это, наверное, вечер анекдотов про Петьку какого-нибудь.
3: Наверное.
2: Да.
3: Вот это вот спина белая, то, что даже.
2: Да, да. Нет, это оставь 1 апреля.
3: Это хорошо. Это локально именно в определенную дату.
2: Да. Меня никогда так не разыгрывали, но помню, что-то мгновение было. Ладно, все, эти два часа мы пройдем вместе с тобой. Безусловно, потанцуем под лучшую музыку, которую мы только могли найти для тебя. Ну и, конечно, вечер наполнен действительно интересными историями. С чего же начнем, узнаем через 10 минут.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, ЕКА стоит от 19 километра до Высоцкого, от реки Березовка до моста через ЖД-дорогу. Космонавтов от Совхозной до Бакинско-Миссаров. Шевская от Совхозной до Космонавтов. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильской. Потерпим на Норильской от ЖД-переезда до проезжей. На проезжей от Краснодарской до Норильской.
1: Реклама.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время голых фактов. Только факты и ничего лишнего.
3: Я нашла интересный факт. Сейчас же лето, пора свадеб, да. Но мы все-таки поговорим про что-то зарубежное.
2: А такое, я думал, ты скажешь про разводы.
3: Нет, про странную китайскую традицию. Там есть старинный обычай. Когда невеста заключает помолвку с женихом, она должна целый месяц оплакивать предстоящую разлуку с родительским домом.
2: Это как проявляется?
3: Плачут все. Ну вот невеста, она должна рыдать на протяжении месяца. Причем рыдать должна ее мама, и бабушка, и отец, и все близкие. Потому что она уходит из отчего дома, так скажем, переезжает к своему жениху, там все нормально, там все радуются.
2: В России, наоборот, все радуются.
3: Вот. А
2: здесь... освободилась комната для спортзала.
3: Здесь, наоборот, все плачут, и что тоже удивительно, чем громче ты будешь плакать на протяжении этого месяца, тем якобы ты показываешь, что ты больше хочешь за него замуж.
2: Есть какой-то период хотя бы там?
3: Нет, месяц.
2: Типа с 7 до 9.
3: Месяц.
2: Не, ну каждый день.
3: Определенные часы.
2: Ну да, вот
3: может быть, и такое есть. А если у тебя появляются вот эти вот отеки, какие-нибудь круги, мешки под глазами, то вообще считается топ. Ты так сильно хочешь замуж, что тебе плевать, как ты выглядишь. Правда,
2: а
3: потом
2: быть...
3: как жениться?
2: Подожди, а получается, непонятно. Вот она месяц ревет, и потом брачуются они, правильно?
3: Да, это в каком она виде на свадьбе
2: зато,
3: перед всеми.
2: Вот, я про что и говорю. То есть, когда ты выходишь замуж, ты такой видишь, не конфетка. А потом прошла неделя, она восстановилась, и ты такой, ну вот, букет зацвел. Ну, типа с такой. Ладно, хорошая история. А у меня про отдых. Конечно, не хотелось это говорить, с учетом того, что в Екатеринбурге не такое огромное количество жарких дней, и где мы с вами можем покупаться, но вот есть факт, так факт. В Австралии насчитывается 10 685 пляжей. Еще раз. 10 685 пляжей при условии посещения. Представляете, вот если вы будете посещать каждый пляж один день, то есть один день новый пляж, на вас уйдет 29,5 лет для того, чтобы просто обойти все пляжи.
3: Только Австралия.
2: А есть такой, знаете, черный юмор. В Австралии шутят над тем, что с учетом того, что не все пляжи безопасны, там где-то есть течение там и так далее, что есть факт того, что, быть может, какой-то вы не посетите. Но это такая внутренняя шутка. На самом деле здесь почему это число условное? Здесь надо важно понимать, что эта цифра не жесткое правило, да, вот не регламентированный, вот первый, второй, третий, четвертый, а как бы условный расчет. Почему? Потому что вот, например, идет пляжная линия 200 метров. Она как бы одна, но по факту на ней 4 пляжа. Например, один там с ракушками, другой с крабиками. И
3: разноплановые
2: такие. Да, то есть по факту это как бы, ну, там, 4 разных пляжа на одной береговой линии. Но, по сути, для нас-то это все одно и то же. Так что, ну, Австралия не Австралия, но Турция жди.
3: На самом деле это такая заманушка, я бы сказала, потому что в Австралию многие не летят. Ты же знаешь почему?
2: Нет.
3: Потому что там
2: Нет,
3: обилие просто всяких тарантулов,
2: да,
3: насекомых. Там просто сколько раз я видела, натыкалась в ленте в соцсетях на видео, где просто ты в отеле где-нибудь ночуешь, причем хороший отель, такое. А там тарантул ползет по стене. Вот этого нет туристов. И, видимо, как можно больше делают пляжи, чтобы их привлекать.
2: Ну, я скажу, что у меня денег нет, честно. В Австралию, искренне вам скажу. Ну, не то, чтобы я и в Турцию завтра полечу, но займусь, в общем, своей финансовой грамотностью для Австралии. Это были голые факты.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Тут так круто.
6: Тут так вау.
5: Дети в восторге от парка развлечений.
7: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута вау». С выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны.
7: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута круто».
5: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
8: «Джем без правил».
10: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на «Джем ФМ».
10: «Джем без правил».
11: Ровно середина часа, значит, Яна сходила, пошопилась в мир шоу-бизнеса и принесла нам свежие истории.
12: Ой, я такую новость принесла. В общем, Анатолий Цой...
11: Нам лавочки не хватает.
12: Анатолий Цой, тот самый из M-Band. Ну, ты знаешь его?
11: Да-да-да.
12: Он тайно женился. Вообще никаких до этого новостей об этом не было. Никак он не говорил ни в каком интервью, что он вообще планирует, что у него вообще кто-то есть. В итоге тут поклонники все в шоке. И он, кстати, не просто женился, он еще и обвенчался. То есть настолько все серьезно.
11: Он же казах?
12: Казах.
11: Да, я просто вспомнил.
12: Вот. И сейчас все в сети это обсуждают, и все начинают искать, кто же стала его невестой.
11: То есть еще непонятно.
12: Непонятно, неизвестно.
11: А как узнали, что...
12: Он выложил в соцсетях фотографии с венчания, там все серьезно, там невеста, но она везде с ракурса, ну то есть со спины ее снимают.
11: А он подписал, что это его? А, ну он, в смысле, в главной роли.
12: Да, он там прямым текстом сказал, что он обвенчался. Я сначала тоже подумала, ну может быть, ну кто знает, съемки какие-нибудь, клип. А нет, в итоге здесь действительно обвенчался.
11: Паспорт показал?
12: Ну, это мы не просили, но если вдруг он нас слышит, пускай покажет. Я к тому, что все сейчас обсуждают, кто же стала его невестой, все думают, может быть, это кто-то из медийных, тоже персон, или вообще не связанная с шоу-бизнесом девушка.
11: Причем я сейчас вспоминаю, что он что-то нигде, по-моему, не был замечен. Ну, в смысле, что не было никаких...
12: Такого раньше очень часто так это шиперили, но это там давно прямо было.
11: Да, я думаю, что это какой-то просто музыкальный движ был.
12: Ну вот, в общем, мы радуемся за Анатолия, желаем благополучия.
11: И приглашение. А, нет, уже все отпраздновали. Ну, на второй день. А, ну нет, уже и время прошло. Ну все, забыл. Толь, ну тоже, забыл про нас. Ну,
12: а вообще, считаю, молодец. Вот так вот надо молча все делать, не нужно там вот эти вот, я выхожу замуж, скоро свадьба. Нет, молча самое хорошее решение, мне кажется.
11: Не, ну, отчасти да. Я думаю, что с точки зрения... популярных людей. Ну, в смысле, чтобы тебя кто, чё, куда, везде разлетел.
12: Меньше расспросов,
11: меньше. А есть же еще и люди, которые там, например, нехорошо к тебе относятся. Начнут что-нибудь еще там...
12: Завидовать.
11: Я обидничать, с такой точки зрения. А так, когда в целом просто обычные люди, почему не пошёл?
12: А мне кажется, поэтому она и не медийная, потому что так случилось. Было бы медийная, но по-другому было бы.
11: Там на центральном стадионе отметили.
12: Да-да-да.
11: Ладно, выбираем по любви, никак иначе. А дальше мы узнаем то, что действительно подготовила нам природа от чистого, мне всегда кажется, что сердце.
9: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
13: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля.
9: Реклама.
14: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
15: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
14: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
9: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
16: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
17: Приятного аппетита.

0: Это 102.5 Jam FM. Jam без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для честного отзыва. Что это такое? Вы оставляете свои отзывы где-то на маркетплейсах, а мы с Яной, знаете, ходим, ищем, выбираемся и, в общем, что-то интересного донаходим. А здесь следующий отзыв, он, знаете, связан с тем, что когда вы покупаете, все-таки смотрите, что вы покупаете. Действительно, проверяйте это не только на упаковку, но и на содержание. В общем, девушка заказала книгу, и она эту книгу ждала достаточно давно. Ну, я так понял, что вот только появилось издание, его только выпустили на русском языке. В общем, она ее заказала, приходит эта книга, она начинает читать, и как это вот, предисловие? Начинает читать предисловие, и в предисловии на одну страницу, А5 формата, получается, книжка, она нашла 13 орфографических ошибок. Причем это ошибки не такого формата, знаете, вот, ну, запятую, депричастное, нет, там конкретно...
3: Такие очевидные вещи.
2: Максимально очевидные ошибки. И она написала, с таким я встретилась впервые. В общем, подарила книгу, и вот что мне прислали. Не советую брать от слов совсем. У, и вот так, U.G.A.S.
3: Ну да, это, я не понимаю, как так только, как-то допустили, ну ладно, возможно, какой-то двоечник ее писал.
2: Типа, давай, вот так же, ты знаешь, типа,
3: скорее.
2: Сроки поджимали, да, если бы они слушали наши новые родичи, они бы знали, как можно делать то, что нужно было сделать вчера. Сейчас расскажу про товар, который я был в шоке вообще, что он в целом продается. Сейчас вашему вниманию палка для битья крапивы.
3: Для битья крапивы.
2: Да, значит, отзыв пишут. Смешно. Палка хорошая. Лучше белорусская написано. Плотная для крапивы самое то. Хороша для уроков с детьми. Не хватает, правда, сучков в наборе и отсутствует прицел. Жду сезон крапивы и верните палку в продажу. Выставила сторис, всю личку оборвали. Это очень круто. Я одномоментно прям такой...
3: Ну, про детей прямо жестко было.
2: Да, прикольно.
3: Сразу становишься отличником в этот момент.
2: И
3: пишешь без ошибок.
2: Не дралась с крапивой?
3: С крапивой нет, я падала в нее однажды.
2: Я тоже падал.
3: Это было больно и неприятно.
2: Я тоже падал. Я потом, когда кому-то говорю, они такие, ну, это многое объясняет на самом деле. Но я бы хотел палку. Вот ну, я дрался с крапивой. Я даже суп ел из крапивы.
3: А я волосы мыла в крапиве.
2: А я руками голыми крапиву брал.
3: А мне тебе больше нечего ответить.
2: 3-2 по крапивным боям. В общем, ребята, оставляйте отзывы, они действительно делают нашу с вами жизнь проще, ну или, по крайней мере, мы будем знать, что покупаем. А мы хотим знать, что мы покупаем.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для смешной новости. Мы находим что-то интересное и передаем и рассказываем вам. У меня про роботов-захватчиков.
3: Давай, рассказывай.
2: Роботы-захватчики. В общем, активисты критикуют опасных роботов. Значит, сеть супермаркетов, которая называется Co-op, прикольное название, Великобритания, начала использовать роботов, значит, в доставке продуктов. Ну, просто вот трансфер как бы из магазина, соответственно, до покупателя. Но некоторое время назад они подверглись критике. Их начали ругать активисты из благотворительной организации, которая выступает за развитие пешей инфраструктуры. То есть, тем самым, они назвали роботов-курьеров опасными для пешеходов в данном случае. То есть, они борются за то, чтобы эти машины не ездили там, где ходят люди. Ну, просто у нас люди ходят хуже, чем машины иногда. А про самокаты я вообще молчу.
3: Промолчим здесь.
2: Да, поэтому я не знаю. У меня тоже бывают курьеры, действительно, вот ребята, которые приезжают, я прям так рад, что они приехали. Они такие, добрый вечер. Ты такой, то что за сервис вообще?
3: Ну, это тебе повезло на курьера. Не каждый курьер так себя будет вести.
2: 5 из 10, вот так я тебе скажу. 5 из 10, они прям такие, добрый вечер. Ты такой, ты кто вообще такой? Откуда ты взялся?
3: Да-да-да.
2: А оставшиеся 5, это, конечно, да, они оставляют где-то рядом с мусорным баком, типа, и такие, мы не нашли ваш подъезд.
3: И чаевые потом тоже у себя не находят.
2: А там можно чаевые ставить?
3: Да.
2: Я не знал.
3: В общем, есть такая функция. У меня маленькая, коротенькая, забавная новость. Еще раз напомню, что чемпионат мира у нас прошел.
2: Да.
3: И вот до сих пор вся новостная лента там пестрит какими-то заголовками. И вот, например, компания Lego, та самая, которая конструкторы выпускает детальки, подарила каждому игроку сборной Испании копию трофея чемпионата мира.
2: Вот этот который кубок, надо собрать.
3: Кубок огромный. А он уже собранный. Он уже собранный. Испанцы забрали все вот эти свои трофеи, все до одного, прямо после финального свистка и прошли с ним через зону для журналистов.
2: Я подумал о том, что хотя с точки зрения возрастного цензора, мне кажется, Ямаль до сих пор как бы
3: Мне кажется, ему было бы интересно пособирать самому.
2: 100%.
3: 19 лет ему.
2: Не, я, если честно, в какой-то момент жизни хотел бы себе купить какой-нибудь конструктор. Вот есть из «Звездных войн», короче, продается 96 тысяч рублей. Это есть такой космолет, «Звезда смерти»
3: конструктор
2: называется.
3: Конструктор 96?
2: Да, да, 96 тысяч. Там миллиард вообще деталей.
3: Коллекционный
2: получился? Да, да, да. То есть, нет, он гигантский, он размером примерно метр. Метр на 80.
3: Сколько собирать-то нужно?
2: Неважно. Это главное, это вот...
3: 96!
2: Ну, мне нравится, 96 тысяч рублей, да-да-да. Ну, вот, пожалуйста.
3: Ну, а тут, я думаю, явно стоило дороже.
2: Безусловно, это коллекционная история. Ну, и почему надо было, чтобы они сами собрали? А прикольно...
3: Да они все вымотанные после чемпионата мира, у них не было бы сил.
2: Да, вот я играю в футбол, вот как только ты выигрываешь, ты потом можешь год не спать вообще. Это чисто работает.
3: Ну, пускай разберут, значит, и соберут обратно.
2: Вот это уже другое дело, да. По деталькам продадут. Но это в другой стране какой-нибудь бы сделали, но она не участвует в этом году. Но все-таки, да, новость действительно, которая заставляет немножко улыбнуться.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Каменске-Уральском во время прогулки на сапах. Александр Юрзуков пропал 22 июля в районе базы отдыха «Ровесник». Информацию о трагедии подтвердили в отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, тело обнаружили на берегу реки, пишет Е1. Пентагон признал Уральский федеральный университет угрозой нацбезопасности США. В список внесены также другие университеты и исследовательские центры из России, а также из Китая и Ирана. В США вводится запрет на сотрудничество с организациями из списка и выделение им грантов. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено с 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишет агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Аномальная жара до 38 градусов ожидается в Свердловской области в ближайшие дни. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Гражданам советуют меньше находиться на улице, носить на солнце головные уборы и одежду из натуральных тканей и пить больше воды. Россия заняла 10 место по приросту долларовых миллионеров. В прошлом году их стало больше на 22 тысячи. Абсолютный лидер по ним США, а там стало на 441 тысячу богачей больше. Доллар 78.40, евро 89.44.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джетур Глазариц». Итак, на завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Лайфхаки и тренды. Давайте сделаем вашу жизнь чуточку легче, но заинтересуем вас какими-то, знаете, общими сведениями, что происходит в нашем ворлде.
3: Начнем с трендов, да?
2: Да.
3: Сейчас в сети вирусится рецепт мышиного латте. Я обожаю латте и хочу попробовать. В общем, в чем заключается?
2: Пока не знаю, хочу я или нет.
3: Нет. Там не настолько необычный ингредиент.
2: Или порция, просто как для Stuart Little?
3: Нет, по словам дегустаторов, от напитка вообще нельзя оторваться. В чем суть? Ну. Рецепт до безобразия просто. Натираем стенки стакана, вот, из которого ты пьешь кофе, ломтиком плавленного чеддера, сыра, вот, который вот такими квадратиками продается. Заливаем эспрессо туда.
2: В смысле, плавленый который?
3: Да, то есть мы его должны размять об стеночки вот этого стаканчика, из которого ты пьешь кофе, понял?
2: Да,
3: потом заливаешь туда эспрессо, горячее молоко, сверху кладешь еще один ломтик сыра, он должен такой подрастать, чтобы такая корочка даже немножко образовалась, даем настояться пару минут, и можно кайфовать, вот. И все шутят в сети, что можно угощать своих крысиных друзей таким крысиным мышиным напитком.
2: Не, ну это смешно, но по отдельности я люблю эти продукты, сейчас просто пытался представить...
3: Возможно, это вкусно.
2: Во рту, как это поженилось бы или нет. Не, ну раз кому-то нравится, значит, найду со своей, да. Слушайте, я нашел тренд, вот честно, за тренды отвечает Яна, но я просто не мог его пройти, потому что я такой, это реально моя жизненная позиция.
3: Угу.
2: Называется «Быть делюлой».
3: Кем?
2: Делюлой. В общем, не суть, как
3: ладно,
2: называется.
3: Я не буду повторять.
2: Это называется... Такое, знаете, решение проблем. То есть сленговое выражение, обозначающее быть в иллюзиях, это выход. Значит, в чем, как это работает? То есть, вот, например, я опаздываю на планерку. Это же плохо? Ну, как бы плохо. Но при этом ты говоришь о том, что это все потому, что Вселенная бережет меня от плохих новостей. То есть, если вы попадаете в какую-то плохую ситуацию, вы ее типа переруливаете в хорошую. Поняла смысл?
3: То есть во всем ищем свои плюсы,
2: да,
3: как это работает?
2: Опоздала, но ты вот идешь. Вот у нас с тобой запись,
3: а
2: например.
3: А я всегда так и делаю.
2: Ну, я условно, ты опаздываешь на автобус.
3: А,
2: ну,
3: то есть прям... я не опаздываю.
2: Нет, ты опаздываешь на автобус. Ну, ты опаздываешь не потому, что ты вот такая вальяжная, а прям ты реально хотела, ну вот так получилось, что ты опоздала. И ты такая, ну вот следующий приедет, и там бесплатно меня довезут. Ну, то есть вот какую-то ты иллюзию для себя строишь, непонятно, она сработает или не сработает, но как-то ты себя в этом, в общем, мотивируешь в моменте. Сегодня хотел рассказать такой легкий лайфхак, который действительно делает нашу жизнь чуточку, дешевле, что ли. В общем, противная музыка для экономии. Как это работает? Вот вы, когда собираетесь в магазин, если вы идете, например, один, вы можете включить музыку какую-то в наушниках, вы включаете максимально неприятную музыку для вас. Ну, то есть не ту, которую вы не можете выносить, а ту, которую вы, например, всегда перелистываете, не слушаете. И вот если вы под такие звуки заходите в магазин, то вы хотите, ну, побыстрее оттуда убежать. И благодаря этому вы экономите на покупках, тем самым просто берете все нужное и все домой. Не знаю, воспользуйтесь. Но всегда же такое, когда, казалось бы, атмосфера вокруг не ай-на-на-на-на, то вы такие, ну нет, я, пожалуй, пережду.
3: Я туда тоже добавлю, во многих ресторанах, дорогих ресторанах, там, не знаю, как, итальянских, очень часто тоже встречается, определенную музыку включают, классическую,
2: ну,
3: да, чтобы аппетит у человека повысился, выносят тоже всякие закуски, комплименты.
2: Это
3: чтобы
2: это?
3: Это доказано, да.
2: То есть это вообще аппетит развивает?
3: Ну, да, вроде бы это именно вот с этим было связано исследование, что ее включают, повышается аппетит, и действительно человек заказывает больше и напитков, и еды, это своего рода такая обманка мозга, поэтому здесь тоже это работает.
2: Работает еще, если у вас деньги есть. Это тоже вообще. Тут в целом, ребят, можете и без музыки, реально, тоже все совпадет, 100%. Все, 10 минут, Ян пока пошла в магазин, она там шопится по поводу свежих историй, я более чем уверен, что найдет.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
3: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
4: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
6: ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк», Репина 94.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. Угрозу 18-784-718-9584.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: И снова по дорогам. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», космонавтов стоит от совхоза до Бакинской Мясара, Шевская от совхозной до космонавтов, ЕКАТ от реки Березовка до Высоцкого, от реки Березовка до моста через ЖД дорогу. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Бакинско-Мясаров от Ярославской до Космонавтов, проезжая от Краснодарской до Норильской, Амундсена от Бардина до Обездоя и ЕКАТ от ЖД моста до Верхотурского проезда.
11: Реклама.
13: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
14: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Утром без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Если вы не знаете, чем заняться этим вечером, то Яна даст вам рекомендацию.
3: Я хочу рассказать про мультфильм сегодня. Ну, мультфильм, правда, классный. Просто для тех, кто сейчас нас слушает, у кого есть детки.
2: Да ну, я знаю, про что ты говоришь. Что? Я вот сам тоже фанат.
3: А я тоже посмотрела бы, потому что это «Миньоны». Конечно, «Миньоны и монстры» называется киноновинка. Коротко о сюжете. Действия разворачиваются в Голливуде, там, 1920-х годов. Угу. В эпоху немого кино она тогда была очень популярна. Группа миньонов случайно попадает на съемочную площадку и неожиданно становятся звездами. Они снимаются в фильмах, у них там... они купаются просто в славе, очень популярные, но карьера рушится.
2: А все или только Кевин?
3: Вот эти вот главные. Mm-hmm. Их карьера рушится, и миньоны, так как не умеют говорить по-человечески, их уникальный язык тоже никому не подвластен, и поэтому так все происходит. Они, оказавшись без дел, миньоны решают не сдаваться и воплотить свою мечту. Они хотят снять собственный фильм ужасов с настоящими монстрами в главных ролях. Что интересно, многие уже пишут, что мультфильм, невероятно классный, нужно обязательно идти с детьми, взрослым, как Миша уже сказал, тоже понравится.
2: Да,
3: и режиссер фильма Пьер Коффин, единственный режиссер, то есть до этого он снимал эти всякие, ну вот ленты с миньонами, которые были связаны именно в команде с кем-то, в соавторстве. А здесь он один все это сделал, и поэтому его полноценная такая работа, и что тоже очень интересно отметить, он сам озвучивает каждого миньона.
2: В общем, если вы фанат Кевина, Стюарта или Боба, вам 100% туда. А недавно я видел концерт по миньоновским песням. Это было очень круто вообще.
3: Я только одну знаю. Там это.
2: Какая?
3: Ну вот это я не буду ее озвучивать.
2: Просто назови, я
3: вспомню. Ну нет, в конце во второй части, где он женился вот на этой рыженькой девчонке.
2: Ну там
3: Да-да-да.
2: Вот там такие песни были. Вот такие песни просто из всех фильмов.
3: Кстати, у тебя очень хорошо выходит озвучивать.
2: И «Гадкий я», и в общем все части «Гадкого я», и «Миньоны» вот собрали все музыкальные композиции, и три девочки пели эти песни. Ну прикольно.
3: Это здесь у нас в Екатеринбурге.
2: Нет. Это просто в интернете где-то пылило, и это было... Ну это забавно. То есть это... Когда ты идешь, например, на симфоническое сопровождение каких-то вот фильмов, блокбастеров, это так, ну, воодушевляет прям. А здесь это как стендап-клуб про миньонов, да. Но, опять же, кто мы такие, чтобы не повеселиться? Ну, а дальше 10 минут, ребят, все, Яныш была в магазине, прихватила новостюшки, свежие истории в середине часа.

0: Петрушка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени. Полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
5: «Джем без правил».
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на «Джем-ФМ».
6: «Джем без правил».
7: Ровно середина часа, а значит, пришло время свежих историй.
8: Ида Галич призналась, что слово «блогер»... Что слово «блогер» до сих пор вызывает у людей негативную реакцию. Она же сама блогер и телеведущая, причем она сейчас вообще во многих проектах. Многие выходят именно из блогерства в какие-то другие,
7: более... Ну вот у тебя вызывает негативную реакцию?
8: Нет,
7: давай так, не ужасную, но как будто бы и не профессор, типа.
8: Ну, смотри, вот что нам говорит Ида? Она стала гостью одного шоу и сказала, что сейчас все равно, вот вроде бы, казалось бы, много блогеров развелось, и фуд-блогеры есть, и куда вот сходить, и еще что-то, или просто какой-то юмористический контент, все равно, если где-то с кем-то знакомишься в обществе, и тебя спрашивают, кем ты работаешь, ты отвечаешь, я блогер, и люди такие, понятно.
7: Не, а обосновывает чем?
8: Ну, якобы бездельник ты. Ничем не занимаешься в жизни,
7: но
8: ничего серьезного
7: же
8: у тебя нету.
7: Но опять же, не без денег.
8: Не без денег.
7: Да, бездельник и без денег — это сильно разные вещи. То есть
8: я думаю, у блогеров, у большинства, по крайней мере, с деньгами все хорошо.
7: Не, ну, безусловно, да, в этом и суть. Мне кажется, если ты с этого ничего, ну, как бы не имеешь, не зарабатываешь, какой смысл?
8: Начинать тоже с чего-то нужно.
7: Нет, я не про начинать, а когда у тебя уже, ну, какая-то...
8: Аудитория.
7: Да, определенно есть масса, которая двигается за тобой. Слушай, я не негативно отношусь к блогерам, я просто в той массе, которая считает, что надо сильно разбираться в том, кого ты смотришь, и что ты условно слушаешь. Вот тогда, да. Но в общем, блин, ребята, если у вас круто получается, супер вообще. Я вот подписан, например, вот в гостях у нас был Денис Савин, кинокритик, блин, вообще.
8: То есть тебе нравится больше смотреть про какой-то киноконтент, скажем так?
7: Ну, мы часто просто с супругой смотрим фильмы, и как будто мы уже, знаешь, пересмотрели все, и
8: вот
7: по 20 раз
8: легендарные.
7: Да, и я такой, оп, думаю, зайду к Денчику, вот по-любому он нравится. А мне просто нравится его вкус, и типа мы совпадаем. И поэтому я как бы доверительно
8: к нему
7: отношусь.
8: Вот так и формируется аудитория. Я очень часто смотрю девчонок, которые именно бьюти блогеры.
7: Вот,
8: они,
7: пожалуйста,
8: что-то советуют там из бьюти-средств. Поэтому, нет, я к этому прекрасно отношусь. Если человеку нравится, тем более приносит доход, то, что тебе нравится, то почему бы нет?
7: Пожалуйста, ребята, ваше тело, ваше дело. Все, тут как бы вопросов больше не имеем. Поэтому, если вы хотите стать блогером, то когда? Если, собственно, не сейчас. Ну, а за окном все-таки, вы знаете, как всегда, в Екатеринбурге интересная ситуация. Хочется узнать, насколько. Погода.
6: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений. Этой ночью до плюс 19, завтра днем 24-29, выше нуля.
6: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
10: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
6: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: каждое 5. Jam FM Екатеринбург.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну и практически под конец нашего эфира нейродич, ребята, задаем вопрос искусственному интеллекту и получаем на него ответы. Я сегодня, знаете, вопрос для себя сформулировал, ну, к пятнице максимально подходит. В общем, как отмазаться от встречи с друзьями, если не хочешь?
3: Ну, бывает же такое. Это актуально, мне иногда хочется, я поставлю встречу, а потом как можно ближе к этой встрече подходит время, я такая, а как-то я уже не хочу, как вот слиться с этого всего?
2: Да, и вроде бы человек, и вроде бы вот все, но как-то диванчик тебя приголубил в этот момент, и ты не хочешь с ним расставаться. В общем, вариант номер один, говорит нам искусственный интеллект, метод «внезапная духовность». Значит, ты пишешь, ребят, простите, не смогу, у меня третий день преследует знак свыше, голубь смотрит в окно, я должен с этим разобраться. Ну, в целом, как будто бы...
3: После этого у тебя вообще не будет друзей.
2: Ну, чем-то придется все равно рисковать. Ладно, гастрономический форс-мажор, например, есть. То есть, если вы куда-то собираетесь, иногда вы собираетесь в каких-то местах, соответственно, что-то искушать в моменте. Так вот, называется гастрономический форс-мажор. Я почти вышел, но увидел ингредиенты для идеальной шаурмы. Пришлось остаться. Я думаю, что в этой концепции огромное количество людей, как-то с вами соединятся, мне кажется, в мгновение. Но, у меня были ситуации, когда вот я тоже такой вроде договорился, но так не хочется идти.
3: А в итоге-то пошел?
2: Я пошел.
3: Иду, потому что я же обещала.
2: Да, вот я как бы с такой
3: точки зрения. А потом еще такая, если хорошо посидели, думаю, то как-то я зря плохо на это думала, хорошо, что сходила.
2: В 95% случаев так и будет, потому что как ты идешь туда, что тебя как будто бы ничего не может не удивить, вот ты не ждешь ничего, а потом хоп, и Янчик на барной стойке танцует. Шик, блеск вообще.
3: Царица!
2: Конечно! Все, ребят, 10 минут для того, чтобы сказать вам огромное спасибо, а пока музыка, которая сделает нашу жизнь легче, проще, ну и, конечно, приятнее. Здесь на Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время, конечно, сказать вам огромное спасибо за все эти два часа, которые вы провели вместе с нами. Сегодня было действительно интересно, разобрали для себя некоторые лайфхаки, например, говорили о том, что мысли позитивно, забыл, как называется, там такое достаточно сложное слово, но для себя я как бы сформулировал мысли позитивно. То есть все, что плохое случилось, ты такой, это к лучшему.
3: Да, это все-таки должно быть. В целом это всегда в тренде, это вечный лайфхак. А я рассказала о том, что сейчас в тренде кофе, латте, именно машинное.
2: Сыром.
3: То есть когда вы плавленый сыр, там нужно об стеночки стаканчика, в котором вы пьете кофе, нужно его размазать, потом еще сверху добавить, и получится такой сырный латте.
2: Я все не могу колу с огурцами попробовать.
3: Кстати, многие хвалят. Может быть, стоит попробовать. И, может быть, в этом случае тоже вкусно.
2: Просто забыл. Нет, хочется просто попробовать. Там, как бы, если тебе не понравится, зато ты такой, ты будешь хотя бы, понимать вот это сочетание, которое у тебя было в мгновение. Ладно, разобрали, как, если вы не хотите и не встречаться с друзьями, у нас была Анна Иродич, там спрашивали, как отмазаться от встречи. Да, ребята, это все, конечно, были юмористические зарисовки, но мы всегда говорим о том, что если пообещал, надо сделать.
3: Если хочешь идти.
2: Иди. Это если хочешь.
3: Да. А если не хочешь, честно, я тебе скажу, не иди.
2: Опять же, да.
3: Ты же не хочешь, зачем себя заставлять?
2: Если уговариваешь себя, не делай. Вот, это всегда так работает. Ладно, хочется вам пожелать, конечно, отличного вечера пятницы, но и, безусловно, не менее прекрасных выходных, потому что погода, казалось бы...
3: Сказка.
2: Вроде бы, великолепно обещают, но там поживем, увидим, как бы все мы знаем, где мы находимся, но все-таки хочется пожелать вам, конечно, прекрасных выходных. Сегодня эти два часа мы провели вместе с тобой, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И напоследок, как всегда, хочется сказать, нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. В Свердловской области на сегодня более 400 человек эвакуировали из зон паводка, в том числе 98 детей, сообщили в региональном МЧС. При этом паводковая ситуация, по данным ведомства, уже стабилизируется. За сутки вода ушла с территории 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований. Действует 5 пунктов временного размещения в Ирбите и Ирбитском округе, Камышлове, Серовском округе. На ликвидации последствий паводка работает почти 550 человек и 160 единиц техники, пишет «Коммерсант». Владельца майнинговой фермы из Рижа приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Для работы оборудования была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов рублей. Но исковые требования РЖД составили 5,5 миллионов. По всему Уралу из-за жары ввели ограничения на движение большегрузов по дорогам. Ограничения действуют в Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и Башкортостане. Россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку. 21-летний житель Череповца Даниил приехал на отдых в Турцию с друзьями. Во время экскурсии на байдарках услышал крики и не сразу заметил в воде девочку, которую уже накрыло волной. В реку она упала с берега, где в этот момент находилась с мамой. В общей сложности в воде малышка пробыла около 10 минут и уже успела нахлебаться. Девочке около 3-4 лет. Даниил добавил, что после случившегося отец ребенка просто долго кричал на жену. За спасение девочки Данила никто не поблагодарил, пишет газета.ру. Искусственный интеллект обойдет совокупный интеллект человечества к 2031 году. Такой прогноз дал Илон Маск. По его словам, через 5 лет ИИ сможет справляться с большинством задач лучше людей. Доллар 78.40, евро 89.44.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля.

Всех забрали из садика, осталась только Марфа. Ждем. Кого еще с работы не забрали? Ничего, осталось немножко, чуть-чуть держаться, скрепиться. Ну, а кто отдыхает, наслаждаться на все 100%. С меня 100% хорошая музыка. Ну и приятнейших планов на вечер пятницы. Зовут Диджи Дэн, скоро Полина Гагарина, затем Боб Синклер и Гэри Пейн. Ну, а прямо сейчас Арсения Мусади Казанова на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
0: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
1: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на JAM-FM.
7: Привет! Айза Лилуна Ай раскрыла неожиданный факт о себе. Бывшая жена рэпера Гуфа поделилась с поклонниками необычным фактом о своем происхождении. Блогерша рассказала, что сделала ДНК-тест. Девушка узнала особенно своей родословной. Айза прокомментировала: «Рандомный факт обо мне. Я сделала генетический тест, и у меня 25% африканской крови». К слову, многие поклонники подтвердили, что у девушки действительно прослеживаются африканские черты. Они уверены, что после этого ее внешность становится еще более уникальной. В сети написали: «Вау, да это же круто! Об этом действительно что-то есть. Доля правды. Интересно, какие еще национальности прописаны в тесте? Нам тоже интересно об этом узнать». Отмечу, что Айзе 41 год. Может, и мне тоже сделать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
6: Прогноз погоды на JAM-FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, субботу, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.
0: Реклама.
9: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
10: Здравствуйте, Селосео.
9: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
10: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
11: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: Осерый Сторг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый вечер. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. Москва готова рассматривать инициативы Вашингтона по украинскому урегулированию, однако они должны быть взаимоприемлемыми, добавил Песков. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Каменске-Уральском во время прогулки на сапах. Александр Ерзуков сплавлялся на сап-бордах вместе с семьей, женой и двумя детьми. И 22 июля в районе Малая Кадинка 5 сапов перевернулись. На одном из них находилась семья Ерзуковых. Все, кроме отца, были в спасательных жилетах. Туристов унесло течением, но женщину и детей вынесло на берег. Им помогли очевидцы. Глава семейства утонул. Информацию о трагедии подтвердили в отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, тело мужчины обнаружили на берегу реки, пишет Е1. В Нижнем Тагиле задержали хулиганов, которые вечером неслись на старом «Мерседесе» и на полном ходу вели огонь из пистолета. Из оружия они целились и в прохожих. Задержанными оказались 21-летние местные жители. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», сообщили в тагильской полиции. Екатеринбургский медиафутбольный клуб «Синдикат» впервые в своей истории сыграет в Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Команда объединится с футбольным клубом «Красное знамя» из Ногинска и выступит на турнире под названием «Красное знамя. Синдикат». Первый матч объединенной команды пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Соперником станет ФК «Московская застава «Кристалл». Клуб «Синдикат» основан в 2024 году. В составе медиафутбольной команды выступают бывшие профессиональные игроки, а также блогеры, стримеры и другие медийные личности, пишет «Коммерсант». В России стартовали съемки новой комедии «Жил-был пес» с Павлом Прилучным. В центре сюжета бывший чемпион по боксу Евгений, чья жизнь после поражения на Олимпиаде пошла под откос. Лишившись спортивной карьеры, семьи, работы, он начинает видеть волка из мультика «Жил-был пес». Волк становится воплощением внутреннего голоса героя. Именно волк подталкивает боксера к авантюре – инсценировать похищение дочери бывшего начальника, чтобы героически ее спасти и вернуть себе прежнюю жизнь. Тщательно продуманный план выходит из-под контроля. Дело в том, что 8-летняя девочка оказывается гораздо сообразительнее своего похитителя. Съемки займут несколько месяцев. Премьера должна состояться в конце 2027 года. Доллар 78.40, евро 89.44.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джетур Глазариц». Итак, на завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: 102.5 Jam FM.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Меган Маркл обиделась на телеведущую одного из шоу. На съемках кулинарного шоу «Мастер-шеф Австралия» произошел неловкий эпизод с участием герцогини. Как сообщают инсайдеры, актрису случайно оскорбили во время съемок программы. Дело в том, что команда Меган заранее выдвинула съемочной группе одно важное условие – избегать любых упоминаний о британской королевской семье. Но постоянно судья проекта об этой просьбе не знала. Представляя гостью, она произнесла, цитирую, «У нас на кухне уже бывали королевские шеф-повара, но такого еще не было. Из солнечной Калифорнии, пожалуйста, поприветствуйте на «Мастер-шеф Австралия» герцогиню Меган Маркл. По данным инсайдеров, Меган оказалась очень разочарована таким объявлением. О словах судьи она узнала лишь после завершения съемок. Источники прокомментировали. Она была за дверью, когда снималась эта часть, поэтому не знала, о чем шла речь. Не менее приятно чувствовала себя и сама судья. Продюсеры не сообщили ей о важном условии, которое выдвинула Маркл. Думаю, что в этом нет ничего страшного. Свою роль сыграл человеческий фактор. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля. Также завтра в Первоуральск, Полевском, Туринское известие, тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Это 102.5 Джем FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Екатерина Шкуро рассказала о повторном предложении выйти замуж. Блогеры Екатерина Шкуро и Дима Козлов смогли сохранить отношения после серьезного кризиса. По словам Кати, около полугода пара находилась на грани развода. Однако в итоге возлюбленным удалось наладить отношения. Чтобы заново скрепить свой союз, Дима решил сделать Кате романтическое предложение руки и сердца. Ранее пара просто зарегистрировала брак, поэтому на этот раз блогер заранее приобрел кольцо и тайно подготовил сюрприз для супруги. Шкуро призналась, что их история стала для пары важным опытом. Она призвала людей не поддаваться чужим убеждениям и прислушиваться к собственным чувствам. Она прокомментировала, цитирую, «Мы не идеальны, у нас всех есть право на ошибки, ведь именно они делают нас теми, кем мы являемся сегодня. Мы безумно хотели нашей историей отрезвить людей, которые сейчас находятся в тумане навеянных трендов и убеждений. Ну а нам остается только порадоваться за ребят». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Что ты?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер слабый, переменных направлений ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: Джем
3: FM. 102,5. Джем.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Регина Тодоренко рассказала, почему старается брать детей в рабочие поездки. Телеведущая рассказала о чувстве вины, которое испытывает, когда ей приходится уезжать далеко от своих сыновей ради работы. Несмотря на многолетний опыт съемок, разлука с родными каждый раз становится настоящим испытанием. Она прокомментировала: «Знаете это чувство, чемодан собран, а ты сидишь и смотришь на спящих детей, будто уезжаешь на год, а не на 3 дня. Вот это она, материнская вина». Как пишет Супер, телеведущая отметила, что подобные переживания знакомы многим матерям, независимо от их профессии. Перед отъездом Регина порой думает, цитирую: «А вдруг именно сегодня им нужна была мама? Не бабушка, не няня, а я». Тодоренко старается брать всех 3 детей с собой в рабочие мини-путешествия при любой возможности. При этом, конечно, совмещать все это непросто, но очень важно не упустить момент и подарить детям яркое и счастливое детство. Полностью с этим согласна. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 25 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 19, завтра днем 24-29 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Пока-пока, котики, мои апармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.